Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и

Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.
5: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

promise. Was losing control. Crazy night.

0: реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
5: Вот

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью плюс 10. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гарантия комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: разбудильники на радио DFM. Бум, шакалака, алоха, D-комьюнити. Осторожно, сегодня день, когда уровень мотивации падает быстрее, чем заряд телефона на морозе. Поэтому подключайся к Powerbank Show.
1: Разбудильники. Здесь Катя Бодрова.
0: Я Дикий Саймон, черный перец Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа, Катя, looking good and nice today.
1: Спасибо, Саймон, симметрично. Ну, кто не спал этой ночью, тот Сай всю ночь смотрел «Формулу-1». Давай рассказывай, какие там самые яркие моменты.
0: О,
1: и как ты вообще себя чувствуешь?
0: Так, кто еще не успел посмотреть, потому что я знаю, что многие так и не выдержали, им же на работу встать надо. Вот, я лег только после часа. Да, это в Канаде разница во времени большая, точнее. Ну что ж, потрясающая гонка. Если вы еще не смотрели, молодой гонщик победил. Там просто... А, кто-то из наших друзей уже слушает, наверное.
1: А, ты переживаешь за спойлер?
0: Да, да, кто еще не смотрел. Ну, короче, гонка потрясающая. Луис на высоте.
1: Антонелли. А Луис Хэмилтон был.
0: Да.
1: А Ким Кардашьян за него болела?
0: Ну, естественно, естественно.
1: Не видишь, какие интересные? Новости интересные Формулы-1. Чисто отношенческие.
0: Запомни вот имя Кими Антонелли.
1: Что это?
0: Это самый молодой, то есть на сегодняшний день, как это получается, четырехкратный победитель.
1: Кими Антонелли?
0: Да, всего лишь что ли 18-19 лет.
1: Ему. Молодой, перспективный, богатый?
0: А, да.
1: Запомним.
0: Но сейчас круги нормально наяривает.
1: Кайф.
0: Не, кайф, вообще я кайфовал, мне гонка очень понравилась. Но легкий недосып приятный.
1: Звание главного фаната Формулы-1 удерживает Сайва, не пропускает гонки даже поздней ночью. Мы, если тебе нужна пробушка, может, ты тоже смотрел гонки, или просто хочешь разбудить близкого, родного для тебя человека, можно заказать пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечается. Как зовут, из какого ты города и кого будем будить?
0: Будем будить, конечно, если ты пришлешь заявку или, как это называемся, как это называем, заказ, да? Вот, это сделают параллельно в нашем мессенджере. Можно заказать поздравление с днем рождения. И что ж, Кат, хочу тебе настроение поднять. Вот, Катя тоже, ты, как я понимаю, то у тебя в субботу, да? Ну, тоже не особо рано легла спать.
1: Скажем так.
0: Так что просыпайся, вот есть смехотерапевтические песни.
1: Мне необходима смехотерапия. Давай.
0: Поехали, у нас гимн смеха, гимн понедельника. Попробуем, да? Смеемся и легче станет.
1: Отсливаем понедельники.
0: Чинный понедельник. Я понимаю.

0: Слушай, смотри, кто прислала сообщение у нас в мессенджер. Мессенджеры. Так, доброе утро, пишет Екатерина. Любимые разбудильники, веселюшечки. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую подругу Марищечку. С днюхой. Здоровья, счастья и любви желаю ей от всей души. От Катюхи. Окей, Катя.
1: Катя поем. Поздравляет Катю?
0: Да. Не, она поздравляет Маришечку.
1: А, Маришку.
0: Да. Маришечка, с днем рождения тебе, с днем рождения, Маришечка. Рассинхрон. С днем рождения, с днем рождения,
1: с днем рождения тебя.
0: Вот здесь уже синхрон. Окей. Ну что ж, поехали, Маришечка.

0: нужно в понедельник, Сай. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите Рыжего, чтобы не уснул за рулем. Он поехал с семьей в Сочи, взял свою, мою, точнее, дочку с собой, Аришу. Поставьте, пожалуйста, на бис неофициальный гимн города Мытищи.
1: Ух
0: это
1: ты!
0: Это будет жарко, просит Игорь.
1: Это прямой заказ, надо выполнить. Так, гимн, сейчас найдем. Так, так, так, так, так. Все, залили, поехали.
0: Я ночной король Мытищи.

0: просыпаемся.
1: Ваше мясо. Ну что ж, Женя пишет: доброе утро, Катюша и Саюша. Разбудите, пожалуйста, весь город Ростов-на-Дону в это прекрасное утро. Ну, кстати, обещали холодно, пока норм в Москве, да, с утра пораньше, да?
0: Ну, это только цветочки, судя по прогнозу. Да? Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите меня, Никиту, и мою семью из Нижнекамска. Поднимите настроение, чтобы поехать в школу, и пожелайте моему брату скорейшего выздоровления. Это Никита просит.
1: А, ну Никита, выздоравливай. Или наоборот, кто...
0: Никита просит брата. Как брата зовут?
1: А, брат, давай по-братски выздоравливай. Поехали. Are you ready?

0: Что происходит? Сейчас скажу, что это происходит.
1: Пробушка. Имя, да, этому пробушка, ребята. Мы готовы поиграть. Телефон прямого эфира, напомним, 8495-956-101-2.
0: Да. Это шоу «Разбудилники». Вот что? Вот что происходит. Ну что ж, включи...

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: А теперь тусовка
4: on DFM.
3: Потому что радио DFM.
5: Шоу «Развозельники» на радио DFM. Фирменный мерч хочешь? Тогда звони. Телефон прямого эфира 8495-956-101.2. 8495-956-101.2.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Эй, здорово, ди-человеки! Бодро пожаловать в веки поднимающие шоу
1: «Разбудильники».
2: Твои веки и настроение в бережных руках Кати Бодровой.
1: Здесь же с тобой диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Угадай звезду», а точнее «Кто там?», где моя интуиция работает раз в году, потому что у меня тариф «Экстрасенс Эконом».
1: Сначала узнаем, кто там на линии. Алло, привет!
3: Да, привет, ребят.
1: Как
3: Марго,
1: зовут?
3: Меня зовут.
1: Марго
3: из Марго.
2: Привет, Марго. А можно
3: сейчас
2: сказать Маргоша?
3: Сейчас я в Санкт-Петербурге, вообще в Москве. Можно.
2: Окей, Маргоша.
3: Я из Москвы, вообще сейчас приехала в Санкт-Петербург, у меня командировка.
2: Вот. Кто сказал, что столицы не дружат, да?
1: Какая деловая женщина дозвонилась. Мы предлагаем тебе чуть-чуть развеяться, чуть-чуть поиграть в игру «Кто там?». Прежде чем я объясню тебе правила, попрощаемся с Саймоном. Сань, ненадолго.
2: О, я был слит. Окей.
1: Объясняю и позовем тебя обратно. Маргош, что будет происходить дальше? Ты, пожалуйста, загадай какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучь мне.
3: Я подумала и решила, что это будет Снегурочка. Что-то давно Нового года не было.
1: Ну, кстати, местами по России где-то идет снег, почему нет? Для кого-то это максимально.
3: Тем более, в северную столицу уехала, пусть это будет Снегурочка.
1: Хорошо, договорились. Дальше Саймону включаем наушники. Он в течение минуты задает тебе наводящие вопросы, на которые ты отвечаешь только да или нет. Если отгадывает, кто там, ты не забираешь приз. Не отгадывает, забираешь. Понятно?
3: Mm-hmm.
1: Ну тогда я машу.
3: Поехали.
1: Машу ручкой Саймону.
2: Ой, я тут засмотрелся.
1: Заслушался, может?
2: Не, играем честно, конечно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну что, у тебя одна минута на наводящие вопросы. Вперед.
2: Mm-hmm. Сегодня есть возможность угадать-то?
1: Шанс-то есть всегда.
2: Oh my
1: Другое
2: God.
1: Дело, воспользуешься ли ты им.
2: Ой, после таких слов, да. Так, Марго, да, правильно? Mm-hmm. Марго, а тебя кто-то вымышлил? Ты вымышленный персонаж.
3: Ну нет, как бы, ну и...
1: Как
3: да.
2: А, ну, ты...
1: Вымышленный.
2: Да, вымышленный.
3: Угу. О, вымышленный.
2: Ты из сказки?
3: Да, можно сказать.
2: Из русской сказки?
3: Ну да.
2: Так, ты страшненькая.
3: Нет.
2: А, значит, миленькая. А ты там вообще деваха, да, ты, да? Девушка, да?
3: Да.
2: Девушка из сказки. Значит, тебя все хотят. Ты красивая, классная, да? Правильно?
1: Ее все хотят видеть. Да.
2: Видеть, да? Ага.
3: Дети меня хотят видеть.
2: Ага. Ты теряла туфли?
3: Нет.
2: Ты в тыкву не превратилась в жабу?
3: Не превратилась. Ни в тыкву, ни в жабу.
2: Из сказки. Вау. Тебя выдавали замуж?
3: Нет.
1: Не помню такого.
2: Блин. А у тебя есть медведь как друг?
3: Нет, у меня другой друг. Постарше.
1: Сильно постарше.
2: Друг постарше? То есть друг... А, может быть, ты в новогоднюю ночь приходишь?
3: Может быть.
2: О, у тебя дедушка?
3: У меня есть дедушка.
2: Известный, который живет в Великий Устюг.
3: Именно.
2: А, ты что, Снегурочка? Снегурочка?
3: Да.
1: Да. И все бы ничего, но время-то истекло. Ты сказал уже на минуте 15, наверное, свою версию. А значит, мы поздравляем Марго с тем, что она тебя провела и победила и забирает фирменный мерч от Radio DFM.
4: Victory!
2: Ну да, Снегурочка. Ее все хотят видеть, конечно, абсолютно. Ну что ж, а есть привет у тебя? То есть, а есть 6 секунд.
3: Я вам привет передаю, Катя, Саймон, спасибо вам за каждое утро, каждый раз слушаю, когда еду на работу, когда сижу на работе, когда даже уезжаю в командировке. Спасибо вам большое за настроение, которое вы дарите, это клево.
1: Легкой тебе командировки и Санкт-Петербург. Включи тусовку.
0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
1: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
8: Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов консультантов.
1: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

satisfaction.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И за выходные меня, прямо скажем, разбирало любопытство, кто же из тех, кто презентовал новые треки миру, и которые Сай презентовал в пятничном выпуске рубрики «Микстура Саймона», победит сегодня. Голосование проходило в мессенджерах DJ MC Саймон. Новинки были просто потрясные. Я даже не помню, какую я выбрала в качестве фаворита, но я надеюсь, ты нам всем напомнишь.
3: Да, сейчас напомню. Так, я сейчас просто быстро успею заглянуть. А кто в итоге победил, чтобы не было сюрприза, а то они шли как бы, ну, бок.
2: Вровень?
3: Да, вровень шли и...
2: Ну, все три были,
3: понятно.
2: Я помню.
3: Так.
2: Потрясающе.
3: За, ну, заливай, значит, победителя. А, вау, смотри, кто победил. Вау, я думал, победит другой.
2: Подожди, ты нам напомнишь сначала?
3: Да, давай. Так, смотрите, получается, победитель, он уже рядом. Но пока цифры сходятся. Вспомним наш эпичный баттл трех свежаков. Кто качал сильнее, кто лучше присобачился к мозгу. У меня в мессенджере DJ MC Саймон. Давай послушаем и вспомним, а потом уже скажу, кто победил.
0: DJ Simon.

0: Ну что ж, Катя, вспомни, за кого топила?
1: Вот я и вспомнила. Топила за номер, за трек номер 2.
0: Да, они все хороши. Второй вообще нам идеально подходит по плейлисту Radio DFM. Так, и в итоге, после нереальной битвы, побеждает трек номер 1.
1: Первый?
0: Да. В общем, он очень необычный.
1: Очень необычный. Такое ощущение, что его играют с пластинки.
0: Угу, такое слоеное тесто, да, то есть вообще раскрывается по-разному. Матрешка, в прямом смысле. Так, это Pair of Stellar. Трек называется Black Lilies. Слушаем. Черные лилии.

0: Тик-бум! Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Все сложится с новым кроссовером Танат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Танат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Танат Т4L. Комплектация «Актив» 2020.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1920-000879. Возрастная категория 6+.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: «Лента».
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
17: Столько условий.
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на t-bank.ru.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Акуна Матата, динарод. Желаем всем жизнь и отношения без проблем в МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону же, как всегда, представляет Белладонна Катя Бодрова.
3: Стороной М повернулся диджей Саймон.
2: Ну что ж, она знает 40 оттенков бежевого. А он уверен, что все они называются светло-коричневые. Как эти две планеты еще не столкнулись вообще? Узнаем прямо сейчас в рубрике «Венера, Юпитер».
3: В этой рубрике мы обсуждаем мужские и женские стереотипы и мужской женский взгляд на разные вещи. Коротенькая такая тема сегодня, простенькая, я бы сказала. Брать ли фамилию мужа?
2: Вау!
3: У нас просто только и разговоров, что о свадьбе грядущей нашего продюсера Насти. И мы обсуждаем все это, и потом делимся с вами. Так вот, ваша позиция, мистер Саймон?
2: Ну, учитывая то, что как бы и у меня в Нигерии, и в России, то есть принято более распространен вариант, где жена берет фамилию мужа, да? Вот, но, честно, вот... Я из тех мужиков, которые вообще не давит. То есть, хочешь оставить, no problem. Я понятно, что дочь уже возьмет фамилию отца, то есть, ну, официально, да?
3: Слушай, ну это же лишняя я. А мешанина, потому что, насколько я знаю, ты потом, как отец, должен как-то усыновить.
2: Если дочь не возьмет фамилию отца? Имеешь в виду,
3: если... Я что-то неправильно понимаю.
2: Не-не-не-не, то есть, как я понимаю, то есть, если жена не берет фамилию мужа, no problem. То есть, меньше головной боли ей, потому что не надо менять кучу документов, да? По работе, по компании и так далее, да? Окей. А дочь, да, вот берет фамилию отца и вот так.
3: У меня всегда был консервативный взгляд на эту вещь. Я считала, что женщина круто взять фамилию мужа, и даже круто, что на это настаивает, потому что это как будто бы, ну, прям совсем в семью вступаешь. Это как будто интересная
2: красиво
3: история.
2: Красиво смотрится все
3: таки. Да, но не так давно я меняла паспорт. Ты знаешь, да, что называют паспорт лицом гражданина? Так вот, мое лицо было сильно помято, и мне нужно было бы его поменять. Я потом еще сколько я мучилась с везде нужно
2: процесс.
3: Себя переименовать, точнее изменить свои паспортные данные. Это так сложно. Ну, если готовы вот на эту историю, почему нет?
2: Я тебя прекрасно понимаю. Я же человек, у которого фамилию раза уже три неправильно писали. Я уже ходил. То есть один раз у меня же двойное имя, а потом фамилия, да? И один раз, допустим, когда я учился в институте, перевели имя правильно, а второе имя, а одну букву съели. А следующий раз уже фамилия, то есть я с этим сталкивался. Но с другой стороны, как бы, ну, я и не против того, чтобы жена взяла фамилию мужа, или даже наоборот, чтобы муж взял фамилию жены.
3: А такое бывает?
2: Да, бывает и такое, да, современный мир. Даже бывает, дети меняют именно берут фамилию мамины. Не папин. Ну, такой мир, так что, знаешь, столько людей, столько мнений, да, так.
3: Брать ли фамилию мужа? Пришли к выводу, как хочешь.
2: Да так как, и действуй. Как договорились. Прего.

0: Прогноз на DFM.
1: Прогноз.
2: Хайди, народ, как прошли выходные? Накопили энергию или слили? Держи.

0: и разбудилники страны.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью плюс 10. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене — от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
9: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
11: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
12: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Салют, ди народ! Если ты проснулся, а мир все еще серый, no problem. Да, сейчас докрутим тебе яркость в глазах и наденем розовые очки. Это Антигрустин шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. На днях разглядывала свою продуктовую корзину. Ой, продуктовую. Корзину на маркетплейсе. С вещичками всякими. И поймался бы на мысли, вот это да, конечно, маркетплейс. Вот мне привезли вещи по клику. Дошла в соседний дом, померила, забрала то, что понравилось. Ну, максимально, в общем, удобно. И я вспомнила, как мы в детстве зимой ходили на рынок. Ты знаешь, как выглядят рынки.
0: Ну, ты мне уже рассказывала, что стояли на картонке, да?
1: Да, мы стояли на картонке зимой и мерили вещи. Как правило, вещи, которые не садились на тебя идеально. Но их нужно было еще потом подшить, тут подрезать, тут еще что-то резинку вставить. Мы все равно почему-то это все покупали.
0: А продавщица говорит, сидит, как вторая кожа, да?
1: Сидит, надо брать, надо брать.
0: Главное продавать, да?
1: Ты фанат шопинга в торговых центрах или маркетплейсы также?
0: Полностью все. Все области захватываю. То есть много лет уже покупаю онлайн, все размеры знаю. Но вот этот процесс ходить в магаз, померить, пощупать, даже в магазин там.
1: Ты то про есть, вещи.
0: Да, то есть одежды и даже продукты я до сих пор хожу. Это каким-то образом это важно для моего ментального здоровья, что ли.
1: Чтобы, физический контакт.
0: Да, чтобы не потерять связи с этим миром. То есть поэтому я до сих пор, да, то есть физически присутствую. Люблю вообще ходить, допустим, если автосервис, да? Я не бросаю машины, не уезжаю. Я там где-то сижу, там чем-то занимаюсь. Они меня вызывают, когда тачку поднимают, чтобы смотреть на эти кишки под машиной. То есть вот. И делаю вид, как будто понимаю, что мне объясняют.
1: Из тех парней, которые терпеливо ждут девчонку, пока она примеряется, часа три.
0: Одежды? Я так не говорю.
1: Принято.
0: Она долго будет ходить, мерить, пускай пока без меня.
1: Она оставляет свою фамилию, я тебя поняла. Это уже из темы предыдущего часа.
0: В случае, если я уже в заложниках, ну, конечно, я найду чем заняться, то есть пока она это мерит.
1: Хорошо. Неважно, что ты предпочитаешь, онлайн покупки или шопиться до последнего в торговых центрах. Заказывай пробушку себе или близким людям. Сделать это просто. Заходи в группу ВКонтакте, под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого нужно будить.
0: И в нашем мессенджере сделай то же самое, но не забудь заказывать поздравления с днем рождения. В этот тяжелый, непростой день, который называется понедельник.
1: Такое официальное обращение.
0: Да.
1: В этот тяжелый, непростой день, друзья.
0: У нас есть способ починить утро понедельника. Это называется смехотерапия. Так что, когда включится трек, пой вместе с нами, и тебе легче станет. Трек называется «Ржака трек».
1: Эксперимент начался.
0: Да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе

0: Радио ФМ, здесь Катя Бодрова.
1: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
0: Слушай, что-то потерял. Саймон пока ищет. Я сообщу вам о том, что заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Здесь, напомню, мы общаемся. Ты можешь написать, как тебя зовут, в каком городе живешь и кого нужно сегодня разбудить.
1: Я телефон искал. Уронил, знаешь. Так, смотри, что нам пишет в нашем мессенджере, в личке. Пишет Алена. Доброе утро, Саймон и Катя. Утро выходных без вас такой скучный. Как с вами хорошо начинать день. Зиба-зиба, вы лучшие. Вот так написала.
0: Будем.
1: Да, будем будет такую классную Алену. Let's go.

0: Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, мою подругу Дашу из Пензы, которая сейчас в Воронеже. И поздравьте ее с 26-летием. Спасибо от Арины.
1: Вау, прикольно. Будем Пензу или Воронеж?
0: Давай, во-первых, две разбушки в два города. И не забудем поздравить с днем рождения Дашу.
1: Окей, с днем рождения, Даша. С днем рождения, Даша. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения. Даша Пензенская или...
0: Она Пензенская, да.
1: Пензенская. Окей. Я, кстати, ты была в Пензе?
0: Нет.
1: Я доезжал до Пензы пару раз, точно. Вот, так что Пенза вообще зашибенный город.
0: Третий раз?
1: Да. Пенза, включи тусовку.

0: Everybody dance! Ну что же, продолжаем читать ваши комменты. В нашем мессенджере пишет Татьяна. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моих детей. Никиту и Пашу. Второй и пятый класс. Едем в школу через день. Летние каникулы. Ура! Москва на связи.
1: Ну, это же мало с просьбой. А Нюточка пишет. Катя и Саймон, можете замотивировать на понедельник, а то мы не хотим идти в сад и в школу. Матвей 11 лет, Мия 6 лет.
0: Ну что ж, Матвей, давай включи тусовку. И давай в школу.

0: что ж, Кат, Стась, играем?
1: Да, предлагаю поиграть в наушники челлендж. Что для этого нужно, ребята? Присылайте, пожалуйста, рандомные слова, которые только в голову придут, в любом количестве, в группу ВКонтакте под последним постом оставляйте, или отправляйте в наши мессенджеры. Именно эти слова я буду объяснять Саймону, только используя язык, зубы, рот и губы. Он меня слышать не будет. Это всегда весело, громко и забавно. А на чьем слове прозвучит гонг, а играем мы целую минуту, тот и получит фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Но про бровей ты забыла. Брови тоже мне помогают, кстати. Именно угарывают тут.
1: Когда я намекаю на что-то.
0: Ну что ж, да, как Катя сказала, присылай, сколько слов влезет. Обычно по традиции один человек присылает по 20 штук. Так что действуй. Скоро мы вернемся. Кстати, вернемся через одну чашку кофе.
1: Буквально.
0: Это шоу...
1: Раз...

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку.

0: Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу «Сибрис Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+. ОККО представляет.
1: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
2: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
3: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.

0: параметрам.
1: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: А теперь тусовка.
6: On DFM.
1: Потому что...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Биг бара бум бум бум. Всем ди приветули бадрули. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня официальный поставщик эндорфинов Катя Бодрова.
3: Официально эффективно понижает кортизол диджей Саймон.
2: Сейчас игра, где Катя может сказать «помидор», а я по ее губам прочитаю «Волан-де-Морт» в эфире «Наушники челлендж».
3: Спасибо всем тем, кто успел прислать рандомные слова в любом количестве в группу ВКонтакте. Под последним постом вижу много. Также есть слова в нашем мессенджере, и в личку тоже не забудь отправлять. Эти слова в течение минуты я буду объяснять Саймону. Только задача заключается в том, что слышать он меня не будет. Он будет только на губы смотреть и пытаться догадаться, что я имею в виду. На ком, на чьем, точнее, слове прозвучит гонг, наш таймер, кто-то победил, там отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: То есть принимаем слова и в мессенджере, и где, да, еще?
3: И в ВКонтакте.
2: Ага, отлично. Ну что ж, я врубаю вот функцию активного Катя подавление.
3: Действуй.
2: Слушаем узон громко. Так.
3: Дождемся подготовки, убедимся, что Саймон нас не слышит, чтобы игра прошла максимально честно. И я начинаю озвучивать ваши слова, друзья. Первое словечко прям. Ого. Стартуем. МКАД.
2: Уже играем?
3: МКАД.
2: Как?
3: МКАД.
2: Пират.
3: МКАД.
2: Пролетит.
3: МКАД.
2: Пранк.
3: МКАД.
2: Пилатес.
3: МКАД.
2: Следующее слово.
3: Хорошо. Гусь.
2: Как?
3: Гусь.
2: Груди.
3: Гусь.
2: Груди. Худи.
3: Гусь.
2: Как?
3: Гусь.
2: Как? Чуть пошире ротик.
3: Гусь.
2: Хутор.
3: Гуси.
2: Следующее слово.
3: Администрация.
2: Это одно слово, это все.
3: Это одно слово.
2: Давай еще раз.
3: Администрация.
2: Асминстанция. Васминстанция. Асминог.
3: Администрация.
2: Администрация. Администрация. Надо было поменять у нас, смотри на твои губы. Так, давай. Так.
3: Ведро.
2: Ведер.
3: Ведро.
2: Ведерка.
3: Ведро.
2: Ведро. Ведро.
3: Умница. Самолет.
2: Мороженое!
3: Самолет!
2: Замужем!
3: Замужем!
2: Заморочка!
3: Лед!
2: Запор! Затор! Да затвор! Нет! Блин!
3: Мне нравится все!
2: Это уже все что ли?
3: Все
2: так быстро!
3: Эти версии напоследок мне понравились. Можешь дальше перечислять их. Рандомные.
2: Неужели 60 секунд так быстро закончились?
3: Да, да.
2: Как время летит, вообще скоро дедушками будем.
3: Что самое первое слово, знаешь, какое было?
2: Какое?
3: Забавное. МКАД. Ты сказал пират.
2: Кто присылает МКАД?
3: А давай посмотрим. Я уже не помню, честно говоря. Это был Роман. Рома?
2: У меня не было шанса.
3: У тебя не было шансов, согласилась. Игорь прислал гуся.
2: Но не отгадали. Не гусь, я себе. Я тебе не узнал.
3: Администрация попал. Ничего себе.
2: Я же не умею играться по-простому, да?
3: Ты говоришь, чем больше слогов, тем как будто легче отгадывается.
2: Да, да.
3: Что мы еще отгадали? Пум-пум-пум. Ведро?
2: Ведро, да. Я там затвор говорил, да, или там...
3: Нет, ты отгадал ведро. А вот последнее – самолет. И да, здесь у тебя были самые разные версии.
2: Ну, самолет,
3: фантастические.
2: Полный улет, короче. А к самолету кто прислал, интересно?
3: Алена Киржакова. Поздравляем Алену, вручаем фирменный мерч от Radio DFM.
4: Victory!
2: Yeah.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
1: Реклама на ДФМ.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, срок, местные порядки получения, продавцов, консультантов.
7: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4». На 4. Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
8: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации. На ваш вкус.
9: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
10: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
11: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
12: О, северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Бррр, бау-вау-вау, епи-йоу-епи-ей. Хаюшки, дым, личный путь. Это мемоняшная часть шоу «Разбудильники». Кроме ферди пердозной варки борща, она мема-барышня Катя Бодрова.
3: Скажем, хобби. И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Да, сейчас мемоскоп. Предсказания, где даже понедельники проходят техосмотр на доброту. День же тяжелый, не злой.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты эмодзи.
2: Угу. Так, если сегодня попробуем...
3: С конца?
2: Не с конца, а именно я на английском, а ты вот будешь переварить на русский язык.
3: Давай.
2: Знаки.
3: Две рубрики в одной.
2: Да. Начинают Эрис.
3: Овны. Сегодня вы пламя, которое никто не задует. Горите, но не выгораете.
2: Торес.
3: Тельцы. Угу. Вы тот самый кайф эмодзи. Жизнь вкусная, плед мягкий, а вы центр этой уютной вселенной.
2: Оу, я. Gemini.
3: Близнецы. Угу. Вы бесконечное сальто между планами и рабочими чатами. Этот трюк заслуживает аплодисментов ваших коллег.
2: Ты сказала бесконечное сальто?
3: Угу.
2: Блин, как красиво звучит. Представь себе...
3: Зато это вряд ли весело. Бесконечно кувыркаться.
2: Представь себе, как это вообще по-настоящему выглядит. Так, дальше Cancer.
3: Раки? Вы сердце в огне. Вам не до работы. Этот день страсти и любовных интриг.
2: А если только включил наш эфир и думаешь, что за билиберду ваша Сай несет, я посоговорю знаки на английском, а Катя переводит по-нашему. Так, Лео.
3: Лев. Вы блесточка, которая делает любое событие ярким, даже если это просто поход в магазин за хлебом.
2: Virgo.
3: Девы. Вы строгий чек-лист, и вселенная сегодня работает по вашему плану. Нравится ей это или нет?
2: Нравится или нет? Дальше Libra.
3: Весы. Вы спящие эмодзи. Сегодня в любой непонятной ситуации идите спать.
2: Это эмодзи, где там буква з-з-з-з-з-з-з-з, да?
3: Именно.
2: Человек сдремляет, да? Так, у нас уже был Libra, дальше Scorpio.
3: Скорпионы.
2: Oh, yeah.
3: Вы эмодзи объятий. Сегодня вас видят психотерапевта, которому можно излить душу и сэкономить 5000.
2: А какой знак тебе больше понравился по звуку?
3: То есть?
2: На английском, то есть...
3: Не знаю, пока мы не до конца дошли.
2: Окей, дальше Sagittarius.
3: Стрельцы. Вы летящая стрела. Летите быстро, громко и попадаете точно туда, куда вам сегодня вздумается.
2: Каприкорн.
3: Козерог. Вот, этот и нравится.
2: Capricorn.
3: Мой же знак.
2: Неудивительно.
3: Вы эмодзи кейс. Солидно, уверенно, все по делу. Даже если этот день начинается лениво, к вечеру вы все сделаете.
2: Эмодзи кейс?
3: Эмодзи кейс. Ну, кейс, знаешь, как выглядит?
2: А, как
3: чемоданчик.
2: Чемоданчик. Говори по-нашему, чемодан.
3: Сказал человек, который переводит знаки зодиака на английский сегодня.
2: Знаешь, как Африка это называется у нас в Африке? Это когда кастрюли говорит сковородки, что сковородка черная. То есть они же оба вот такие же. Так, Aquarius.
3: Водолей.
2: Yeah.
3: Вы истерично смеющийся смайлик. Держите в рукаве несколько мемов на случай важных переговоров.
2: И напоследок, Pisces.
3: Рыбы.
2: Uh-huh.
3: Вы сентиментальные эмодзи. Сегодня вы похожи на диснеевскую принцессу. Вас трогает абсолютно все. Рассвет, дуновение ветерка и даже начало новой рабочей недели.
2: Да, и вы умеете петь о пути».
3: И забудь.
2: Это был Мемоскоп шоу «Разбудилники» на радио DFM. Спасибо за внимание.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папи» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
19: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: И прямо сейчас Саймон меняет профессию. Он становится преподом, поправляет свои очки и разучивает с нами очередное сленговое словечко или выражение на уличном английском.
2: Ну, в России в основном меняет профессию именно кто-то другой.
1: То есть?
2: Но из кино-то, вспоминая советского кино.
1: Иван Васильевич?
2: Конечно. Так что я пока не на уровне Иван Васильевича, но бывает иногда. Так, смотри, обычно мы делаем домашнее задание. У тебя есть сила вспомнить, что означает six-seven?
1: Это термин, который в целом обозначает все, что угодно. Но таким образом дети как будто... Это детский термин, да?
2: Ну, подростки, то есть да. Поколение альфа, поколение, ну, младшие зумеры, вот, да, причем с характерным
1: движением двух рук.
2: Рук, да.
1: Six-seven.
2: Как будто что-то взвешивается, да, то есть six-seven.
1: И как будто они понимают, что они из одной касты, из одного теста сделаны.
2: Кстати, есть слово «шиболет». Это как пароль, который люди используют, чтобы понять, кто свой. Вот, да, по-английски он «шиболет». А по-русски, по-моему, «шиболет». Вот, потом загуглите, поймете. Так, ну что ж, у нас сегодня, смотри, какая фраза новая. AI slap.
1: Это сначала аббревиатура AI?
2: AI отдельно. Slap. S-L-O-P.
1: AI, значит, искусственный интеллект.
2: Молодец. А slap?
1: Slap?
2: Да. S-L-O-P, slap. AI slap.
1: Мне дурацкая ассоциация. Я молчу. А slap что такое?
2: Я у тебя спрашивал. Ты мне задаешь третий вопрос. Какая ты хитрая, Катя.
1: Ой, слабенький искусственный интеллект.
2: Слабенький?
1: Ну, слаб, это сокращенно от слабенький.
2: Ну, кстати,
1: на русский лад.
2: Ты это видишь каждый день, AI slap. Это
1: да?
2: Имеет отношение к социальным сетям. AI slap.
1: Что? Поиск чего-то. Ну, искусственный интеллект, что он делает?
2: AI slap – это сленговый термин, обозначающий низкокачественный контент, полностью или в основном сгенерированный искусственным интеллектом, без должной доработки человеком. Вот эти видосы, которые...
1: Шестью пальцами?
2: Да, это все AI slap. То есть, которые не совсем качественные, да, но сейчас их так много стало, что AI slap. А помнишь, slapper – это человек, который именно нереально пользуется искусственным интеллектом, полностью доверяет.
1: Слишком доверяет ему.
2: Да, это slapper, а AI slap – это как раз низкокачественный контент, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ с качественным контентом.
2: Да, не AI slap, надеюсь.
0: Это шоу «Разбудильники». Саймон и

0: Прогноз на DFM.
1: Прогноз.
2: Эй, Динарод, как прошли выходные? Накопили энергию или слили? Держали

0: музыки страны.
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
5: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Хо-хо-хо. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Хе-хе-хе, иди, человеки. Ну что ж, твои веки и настроение в бережных наших руках. Подключайся к нам.
1: Да, ждем тебя здесь, Катя Бодрова.
0: Я Диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Я вот что про себя поняла. Если мой знакомый новый, имею в виду, говорит мне сейчас, я тебе такой трек поставлю, и вот он ставит, и мне нравится, я, ну все, мой человек. Подружимся. Как ты определяешь, что человек точно тебе подходит из твоего круга?
0: Ну, имеешь в виду по общим интересам, да?
1: Ну, в общем, вот как раз я к тебе такой вопрос задаю. Для меня музыка это вот прям, не знаю, 50% того, что у нас отношения будут налажены.
0: А, ну у меня площадка чуть пошире, там и кинчик. И Формула 1. И футбол. Кстати, очень скоро чемпионат мира. Вот. Я просто хочу пользоваться моментом. Я молчал уже почти неделю. Я очень много лет. Я из семьи, которые все болеют за Арсенал.
1: Так.
0: Лондонский. И папа, и мама, и все родственники.
1: А ты выбился?
0: Ты не поверишь, 22 года ничего, они не выигрывали. И вот на днях стали чемпионом спустя 22 года.
1: Да, я помню, 21 Savage выложил с ними фотку своего ребенка в их форме. Да. Арсенал.
0: У меня слезы даже пошли. Я с родственниками созвонились, там вообще у всех слезы. И даже Льюис Хэмилтон тоже прослезился. То есть многие из друзей болеем за эту команду. Так что вот, если ты болеешь за Арсенал...
1: Если ты плакал на победе Арсенала, да, ты наш человек, точнее, да, Саймона.
0: Есть такой синдром именно среди болельщиков. То есть, когда ты болеешь за команду, которая ничего не выигрывает, и вдруг начинаешь выигрывать, это начинает тебя даже коробить. Но мы-то привыкли проиграть, что мы вдруг начали выигрывать.
1: Это неудобно даже.
0: Неудобно, да.
1: Все люди наши, каждый, кто оставит пробушку в группе ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах, и в личку тоже не отправляй, не забывай отправлять. Mm-hmm. Как тебя зовут, из какого ты города и кого хочешь разбудить.
0: Да, а если ты плачешь не только на техно, а на победу своей команды, тоже отмечайся у нас в мессенджере. И там же заказывай поздравления с днем рождения. Кать, как настроение?
1: Хорошо.
0: Получше становится, да? Можешь еще добьем, то есть смехотерапии.
1: Чтобы вообще было отлично.
0: Вообще, чтобы просто был разрыв, знаешь. Так, у нас есть гимн понедельника. Во!
1: Можно в понедельник плакать, а можно смеяться.
0: Да. Спасибо за внимание.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон, Чарли Перец.
1: Кто заказал пробушку? Себе или близким, будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом вижу. Ваши имена, города и конкретные заказы на конкретных людей.
2: Асимметрично в нашем мессенджере поступил Игорь. Доброе утро, Кача и Саймон. Разбудите, пожалуйста, Инжел. Вау, какое имя красивое. Из Новочебоксарска. Всем хорошей продуктивной недели. Игорь Сварщик.
1: Будем?
2: Да, сейчас сварим, да? Что-нибудь, супчик, да? Окей.
1: Кашу из топора смотрел? Сказку?
2: Не, прикольно звучит. Каша из топора.
1: Каша из топора.
2: Ух ты.
1: Смотри обязательно.
2: Жидкое железо, да? Из Терминатора. Что ли, два, да? Это как он называется? Т-1000, да? Т-1000.

0: Едем в школу.
1: Окей. Все дороги ведутся, кстати, в школу, как я заметил уже. Ну что ж, что у меня есть для школьников? Вы еще не студенты, но этот трек подойдет.

0: что же, читаем комменты дальше. Так, этот раз в нашем мессенджере. Пишите, если ты там рядом. Так, Артём, разбудите, пожалуйста, тех, у кого сегодня рабочая неделя только началась. Сил нам и терпения.
1: Привет, разбудите Мишаню Кучерявого. Он поехал из Барнаула в автопутешествие со своей любимой женщиной. Планирует доехать до республики Дагестан. А Денисов Мишаня желает им зеленой дороги.
0: Вау, мы тоже хотим в Дагестан, в Дербент вообще. Да, у нас общая знакомая Настя только вернулась и похвалила.
1: Говорит, невероятно.
0: Да, все кайфуля вообще. Ну что ж, кого будем еще раз? Кудрявые?
1: Кудрявого.
0: Кудрявого, да? Окей. Мистер Кудрявый, включи тусу. Кудрявые! Давай, кудрявые! Го, кудрявый!
1: Давай, кудрявый или с прямыми волосами. Звони по телефону прямого эфира, потому что у нас впереди игра. 8-495-956-101-2.
0: Кстати, может быть, еще для всех кудрявых, я же один из них.
1: 8-495-956-101-2.
0: О, теперь до нас дошло. Ну что же, запомни, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Всем зашибенного дня. И заодно включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чек-чек, бум! Бонжур, Димир! Ты попал в антидремательное шоу «Разбудильники». Здесь антидремательный куратор Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Играем в фейкануты. Игра, которая подарила нам такие названия танцев, как «Комаринная Макарена» и «Хоровод Тверк».
3: Было такое. У нас на линии Татьяна из Москвы, с ней-то мы и поиграем в этот раз. Таня, привет!
2: Алло, Татьяна!
4: Да, доброе утро.
3: Ну что, как тебе пасмурный понедельник в Москве? Лето закончилось.
4: Отлично.
2: Отлично? Ну, главное, что снег не идет.
4: Да.
3: Какие мы с вами оптимистичные ребята.
2: Надо всегда понизить планку ожидания, да? Так легче будет.
3: И тогда не будешь разочаровываться. Да. Ладно. У нас игра «Фейканутые» впереди, а нам с вами понадобится вся фантазия, которая у нас только с вами есть. Играемся втроем, по очереди, и придумываем несуществующую кухонную утварь. Предметы кухонной утвари.
2: И раньше я думал, люди ругаются, когда говорят утвар, да, вообще, кухонная утвар. Не ругайся, называется.
3: На самом деле все цензурно. Придумываем, что может тусоваться у тебя на кухне в течение минуты. С кого начнем, Сай?
2: Ladies first, то есть передо мной two ladies. Кат, может, начнешь, чтобы Татьяне было легче? Именно войти в игру, то есть присобачиться к делу, да?
3: Хорошо.
2: Ready, steady?
3: Начинаем.
2: Go!
3: Так, ну давайте будет масло-тряс.
2: Ой, это звучит как тверк от масла. Так, Татьяна.
4: Взбивалка, наверное.
2: Раздевалка?
3: Взбивалка.
4: Взбивалка.
2: Прикольно.
4: Взбивалка.
2: Отлично. Окей. А у меня будет вилка на троих под названием вилкозавр.
4: Вилка на троих, вилкозавр.
3: Ложка дав.
2: О, прикольно. Отлично. Татьяна.
4: Ложка дав, наверное, мялка для картошки, пюре.
2: Мялка!
3: Я именно так ее и называю.
2: Да?
3: Мялка.
2: Прекрасно. Вообще.
3: Для меня существующий предмет.
2: Мялка, да? А у меня будет блиноперевертыш.
3: Удобно.
2: Это для нас, у кого руки не оттуда растут, вот как нормально перевернуть блины.
4: Лопатка.
2: Лопатка. Кстати, принимаем, Катя, она чуть-чуть через очередь прыгает.
3: Ага.
2: Поэтому вот ты сейчас...
3: По головам прыгает, понимаешь? Кофе-чайник. Давайте объединим.
2: Кофе-чайник?
3: Сначала кофе попил, потом чай.
2: А, понял. Я хотел сказать чайникатор.
3: Смотри, какая хитрая у нас Татьяна. Перескочила очередь, на мне прозвучал гонг, значит, я продула, она выиграла.
2: Причем ты меня затащила за собой.
3: Да, тащи себя за собой. Танюш, мы поздравляем себя. Ты побеждаешь в этой игре и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Victory! Брависсимо! Ну что ж, на привет у тебя есть 6.5 секунд.
4: Придаю огромный привет сотрудникам департамента жилищно-коммунального хозяйства, непосредственно 302 кабинет, всем девочкам, которые здесь сидят. Всем доброе утро, всем желаю здоровья, хорошего дня, прекрасного настроения. А также всем сотрудникам ДФМ.
2: Зиба-зиба. Это был ЖКХ, да?
3: Наверное. Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
3: Реклама на
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, срок внести, порядки получения, продавцов, консультантов.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
9: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
10: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и я уже взяла молоточек, но с мирной целью. Готовлюсь вынести вердикт по очередному музыкальному делу. Ну что, какое сегодня разбирается дело, Сай? Рассказывай, какой трек мы будем оценивать сегодня? Копипаст ли это? Или оригинал?
3: Да, ну что ж, мы же в суде находимся, да? Правильно? В зале суда? Вот теперь вот сегодня слушается интересное дело. Вся Индия против Дженни из кей-поп группы Blackpink. Из-за ее сингла Like Jenny 2025 года поклонники из Индии обвинили Дженни в копировании популярной темы из болливудского фильма Рокки Ураники Прем Кахани.
2: Только ты можешь это выговорить.
3: Я тренировался, Кат. Это плод работы. Трек 2000, точнее, фильм 2023 года. То есть, получается, тема из Рокки Ураники Прем Кахани вышел еще 2 года до того, как у Дженни вышел сингл.
2: То есть, претензии оправданы.
3: Хотя, когда послушаем, ты уже поймешь. Но южнокорейцы заступились за своего идола, и начался нереальный словесный махач в интернете. Учитывая то, что индийцев в мире очень много, социальные сети были переполнены роликами, демонстрирующими сходство этих двух песен. Мы сейчас делаем то же самое. То есть, Динарод, Катя, решайте сами, копипаст это или нет. Начинаем с трека «Две штуки 25-го года» Jenny из группы Blackpink «Like Jenny».

Фанка. Yeah. Качает, да? Ну что ж, теперь что у нас тема из болливудского фильма «Рокки Ураники Прем Кахани» 2023 года. Поехали, слушаем.

0: промежуточное мнение.
1: Я на стороне индийских подписчиков. Я думаю, это, конечно, слизано. Мне кажется, да.
0: Диванные эксперты этот раз почти правы, да?
1: Да, а что, в индийских сериалах уже вот такая музыка?
0: Не. О, да. Не только Джейми, Джейми, Ача, Ача.
1: Не оно, да? Или вот они дерутся теперь по-настоящему, или по-прежнему это только...
0: Есть и то, и другое. Надо же сохранить традицию.
1: Вау, так. Надо посмотреть болливудское кино.
0: Да. Кстати, там и кинчик годный вообще есть. Есть фильм «Среда» называется, есть «Ланчбокс».
1: Оставь на киносая.
0: Зря ты о фильме начала говорить. Ну что ж, возвращаемся к музыке. Теперь слушаем в перемешку эти два трека, чтобы Катя и наши слушатели прямо закрепили мнение, да? Так, получается, сначала этот раз пойдет вот этот Кипрем Кахани, вот трек, и потом Дженни.

0: Что ж, Кат, что думаешь?
1: Все очевидно.
0: Да?
1: Слизано.
0: Да? А ты слышал?
1: Просто ранее Рейни заменили на Дженни, и все. Вот такой ремейк.
0: Да? То есть словесный махач был оправдан.
1: Да.
0: Так, и смотри, индийский композитор Притам. Его зовут Притам, который написал тему болливудского фильма «Рокки Ураники Прем Кахани», которого, кстати, часто обвиняют в плагиат. То есть это который писал Рани. Он часто тоже попадает. Он решил земляков успокоить, написав в интернете, что имена Рани и Дженни просто звучат похоже. Поэтому одинаковая подача одной фразы еще не означает, что это копия.
1: Кстати, почему кому-то там отслюнявили, да? Ребята, не волнуйтесь, да? Все в порядке.
0: Это потому что он часто как бы берет у других, и он решил, ну, не подняться вот этот раз. А на самом деле, вот, у многих мнений, как и у тебя.
1: А у многих мнение меняется, как только тебя отлистывают.
0: А, вот как, да? Ну что же, тебя поддержал... сколько людей живут в Индии сейчас? Почти 1,5 миллиарда человек.
1: Я присоединяюсь к большинству.
0: Да, тебе... Они поддержали. Ну что ж, девчонки, ну не деретесь. Лучше сделайте фит вместе. И будет...
1: будет дружба.
0: И будет, знаешь, как трек будет называться?
1: Рени и Дженни?
0: Рени и Дженни, Рокки, Урани, Кипрем, Кахани.
1: Название... Огонь.
0: Пушка, да. Ну что, спасибо за внимание. Мы только что побывали и в Южной Корее, и в Индии. И, кстати, никто не подрался. Махач только словесный. Спасибо за внимание. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь.

0: реклама. Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: «Лента».
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Welcome back, and right now...
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM, где мы решаем твои проблемы. Ты помнишь мою последнюю проблему, Сай? У меня заклинило замок во входной двери. Я не смогла открыть самостоятельно, вызывала слесаря и зашла домой за 6 тысяч рублей.
2: Представляете, да?
1: Как думаешь, что случилось на этих выходных? Заклинила дверь на балконе. Я была заперта на собственном балконе.
2: Да ты что, тебе заперла кошка или кто?
1: Так часто бывает. Зовем его котик.
2: Котик? А, твой котик.
1: И реально просто заперта, без телефона и так далее.
2: Обалдеть.
1: В плане, что в помещении было не
2: надо. Слушай, у меня было приключение Саймона в России, но это у тебя теперь.
1: Приключение по собственной квартире. Почему-то двери не хотят меня пускать и выпускать. Я не знаю, что происходит. Я надеюсь, что у тебя найдется сайхак, который поможет открыть дверь, если заклинила замок. Или все-таки у нас здесь все легально?
2: Но там нужен будет котик, котик побольше, то есть в виде слесаря. Вау, слушай,
1: ладно.
2: Ты даешь вообще.
1: Я не знаю, что это какой-то, знаешь, когда подобное притягивает подобное, что-то такое.
2: Не-не-не, будь стойком, это все, ну, то есть это, ты же прокачиваешься, то есть любой невзгод, да, говорят, да, это, то есть...
1: Может, вселенная мне хочет сказать, ломай дверь
2: полностью
1: ногой, ну, типа в эту жизнь. Заходи с ноги.
2: Как хозяйка квартиры, понимаешь? Я понял. Но зато ты уже понимаешь, как не делать. Это также создавали лампу накаливания Эдисон.
1: Да, это мы отвлеклись. Какие сайхаки ты готов предложить нам, чтобы облегчить жизнь?
2: Ну что ж, ножницы можно наточить в домашних условиях, просто нарезав или немного порезав ими наждачную бумагу.
1: Как удобно.
2: Да. После выбирая наждачную бумагу с мелким зерном, сложи лист пополам, абразивной стороной наружу. Наружу, точнее. И кайфуй. После 10 порезов. Дело в шляпе.
1: Будешь ходить, я тебя режу.
2: Ну, кстати, это кайфово. Это как лопать пупиришки.
1: Ну да, кстати.
2: Вот режешь, кайфуешь. Ой, кайфуля. Ну что ж, если работаешь за компьютером, как и мы, чтобы снять усталость глаз и предотвратить... О, Господи, это слово я выговорил. Предотвратить цифровой зрительный синдром, так называемый. Практикуй популярную офтальмологическую рекомендацию 20-20-20. То есть каждые 20 минут смотри 20 секунд на объект, находящийся на расстоянии не менее 20 футов.
1: Вау.
2: Да.
1: А футы напомни.
2: Это около 6 метров от тебя. Вот 6, ну, шагов взрослого человека и смотри вдаль. Вот, так. Но там, конечно, есть еще, как сказать, есть сборник упражнений. Потом загуглишь, найдешь.
1: Бережем глазки.
2: Да. И последний, третий совет на сегодняшний день. Напоследок. Учимся чистить динамики телефона с помощью специального низкочастотного звука. Прикинь? То есть бас создает сильные колебания воздуха, которые выталкивают грязь, воду, пыль и мелкий ворс из динамиков. То есть, где взять звук? Хотел спросить, да?
1: Да.
2: У меня, кстати, здесь есть звук, а так этот звук можно взять и в соцсетях. Он представлен, он есть на сайтах, есть приложениях, даже есть приложение для очистки динамиков телефона. И более того, во многих смартфонах эта функция уже встроена. То есть нажимаешь, и телефон тебе говорит «зиба-зиба».
1: Удобно.
2: А кому интересно, я сейчас дам этот звучок чуть-чуть, да?
1: Ну, давай.
2: Вот такой. Что-нибудь слышно?
1: Да.
2: Слышу. Басы, да? Угу. Вот эти басы выталкивают всякая всячина из динамика телефона.
1: Серьезно?
2: Да, выталкивает реально, это работает. Зиба-зиба за внимание и не ругай. Если звук тебе неприятен.
1: Пусть твой телефон нас не благодарит. Мы всякое-всякое. Всякую всячину сейчас из него извлекли.
2: Хотя, если включаешь нас через динамик сейчас, вот пыль прямо сейчас вылетает, как...
1: Это какой-то сериал «Черное зеркало», честное слово.
2: Да.
1: Вот с этим звуком. Да. Давай убирать.
2: Все. Вот с меня сегодня все.
1: Полезные сайхаки.
2: Ой, звук.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: О, да!
2: Трек-прогноз.
1: Эй, Динарод, как прошли выходные? На

0: главные разбудилники страны.
1: Реклама на Дифа.
2: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-00-335-51.
4: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4. Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
5: Запах трав, свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и у нас крутые новости. В мессенджере «Макс» появились яркие стикеры с нами, ведущими шоу «Разбудильники». Поэтому заходи в «Макс» на аккаунт радио ДФМ, находи пост со стикерами, добавляй стикер-пак по ссылке в посте и пользуйся. А к этому моменту нам пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорит наш стикер-пак, зиба-зиба, пока!
2: Пока есть, и зиба-зиба точно есть. А я твой брат от другой мамы, DJ MC Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио, Куланджа. Ди народ, если сегодня у тебя с Бадуна было нецензурное лицо, надеюсь, мы немного починили утро понедельника. Завтра снова услышимся. А пока улыбайся, ты офигенный, ты офигенная. А я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. Обнял, поднял, поставил на место. Муа! Люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

радио. DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов.

0: и здесь на Radio DFM. Включи тусовку.
1: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдо Лосайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: словом. Они прямо его ввели в свой лексикон. Максинг. Что оно означает? Максинг — это когда человек пытается прокачать до максимума буквально все в своей жизни. Ну, если он следит за внешностью, это называют максинг внешность. А озабочен, например, карьерным ростом, тогда это максинг карьеры. Есть даже, специально для тех, кто любит поспать, максинг сна. Вот последнее я бы точно не отказался прокачать. Причем это та самая область, где можно... Ну, просто невозможно этого добиться совершенства. Максинг сна. Нужно запомнить. Особенно после таких выходных, после которых требуется... Ох, дополнительный отдых.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82.

0: своих мыслей, красивой музыки от Моби. Why does my heart feel so bad? Здесь на Radio DFM. Я тоже хочу кое-что добавить. У меня есть хорошее предложение для вас. Не откажитесь.
1: Играй!

0: 12. Набирайте как можно быстрее. Впереди у нас игра под названием «Пинг-понг». Поиграем и подарки, разумеется, тоже раздать успеем. Еще раз номер 8-495-956-1012. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, то у меня для вас плохие новости.
1: This is
2: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
1: Реклама.
2: On DFM.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Квартиру

0: круглосуточно рад.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Бонг на ДФМ.
1: Все правильно, все верно. Начинается игра под названием «Пинг-понг». И сегодня со мной будет играть Михаил, машинист из Барнаула, и также Диля, домохозяйка. Эта девушка тоже присоединяется к нашей компании. Ребята, с большим удовольствием вам желаю доброго и легкого понедельника. Привет, Миша, Диля.
2: Ага, добрый день. Привет.
1: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Добрый, добрый. Как у вас настроение сегодня в самом начале трудовой недели, ребят?
2: Прекрасное, замечательное.
1: Смотрите, прямо синхронно, одновременно произнесли «отлично», «замечательно», значит, так оно и есть. А вы по очереди будете говорить слова на определенную тему. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. А сигнал у нас вот такой. Он может прозвучать в самый неподходящий момент. Поэтому, дорогие друзья, будем надеяться на то, что одержит победу самый шустренький, самый быстренький, но не всегда такое бывает в нашей игрушке. Повод у нас какой? 23 года назад мультик «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен народов, и тема пинг-понга на этот раз, ну, я думаю, каждому знакомая. Мультфильмы, анимация и ваши ассоциации, собственно, с этой темой. Итак, мультфильмы, анимация. Михаил, ты будешь первым, и, соответственно, первое слово будет именно от тебя. Поехали.
2: Так. Первая — волк.
1: Волк принимается. Буква «К» достается Диле. Диля?
3: Козлята.
1: Козлята, почему бы и нет, да?
2: Аист.
1: Аист, да.
3: Трубадур.
1: Трубадур.
2: Наер. Русалка.
1: Ага.
3: Забыл.
1: Диля, русалка оканчивается на «А». Тема мультфильмы — анимация.
3: Аист.
1: Аист был. Но это же может быть аниме, аниматор и вот такие вот словечки, например, да? Эх, Михаил.
2: Абракадабра.
1: Ну слушай, вот в твоем случае и произошла вот эта абракадабра, потому что ты сегодня одержал победу.
2: Ура!
1: Миш, мы тебя поздравляем. Диль, ну ты нам давай не расстраивайся, всему Барнаулу передавай огромный привет. Занимайся своими делами, получай от этого понедельника удовольствие, тем более скоро лето. Миш, так как ты сегодня одержал победу, я тебя, ну, во-первых, поздравляю еще раз и подарочек.
2: Спасибо
1: от нас. Фирменный мерч Радио Дефа. Ты молодец.
2: Да, спасибо вам большое.
1: Спасибо и тебе.

0: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Вот такое потрясающее настроение с приставкой Galaxy на радио DFM Kungs. Ну, у кого-то, может быть, в эту минуту совершенно другой настрой, связанный с какими-то переживаниями, чувствами, любовью и все такое. Ну, а что далеко ходить? Вот недавно тут было проведено исследование, и 72% россиян признали, что до сих пор помнят школьную любовь. Вот так-то. Понимаете, столько лет, например, прошло. До сих пор эти воспоминания вот такие приятные. Опрошенные говорят, что это одно из наиболее сильных воспоминаний в жизни. Ну, поцелуи, взгляды, ухаживания, все такое. Дергание за косички. Я вот хотел бы поинтересоваться у вас, а вы помните свою первую школьную любовь? Ну, если с памятью все в порядке, тогда признавайтесь, кто это был, чем именно человек вам запомнился, чем именно он вам понравился. Ну, а если с памятью есть какие-то проблемы, ничего страшного, так и напишите. Вместе постараемся вспомнить, задавая друг другу наводящие вопросы. Все принимается в Максе. Ваша первая школьная любовь. Кто это был? Признавайтесь.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: 115, наш номер, голосовые тоже принимаются. Вот, пожалуйста, первое сообщение без подписи. Он носил очки с толстыми линзами и знал все про динозавров. Девушку зацепил именно такой молодой человек в школе. Какой-то класс был интересным. Ну, наверное, до пятого. Хотя, может быть, и старше. Звали его Максим, всегда давал списывать математику и при этом не дразнил меня за то, что я ее не понимал. До сих пор не понимаю ничего в математике и в этой алгебре, признается Алина. А Максим, по всей видимости, до сих пор шарит, да. Его звали Дима, он нарисовал мой портрет на уроке рисования, и учительница подошла и сказала: «Слушай, неплохо, но шея все-таки у тебя длинновато получилась, у нее она гораздо короче». Давайте послушаем Ирину, у нее голосовое сообщение. Первая любовь, когда она была еще в школе. Пожалуйста, Ира.
1: Привет, любимое радио. Моя первая любовь – это Сережа Жуков. В моем сердце навсегда. Руки вверх, forever.
0: Я так понимаю, из одноклассников тебе никто не нравился. Только Сережа Жуков и его плакат, его постер. Угу. Все понятно.
2: Реклама на
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
7: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дударев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-0-335-51.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
9: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

со своей музыкальной заявкой. Так, запоминайте, 965-115-5-115. Все легко и просто. Прямо сейчас напишите, какой трек хотите послушать, какого исполнителя. И самое главное, все это пропишите правильно, чтобы я быстренько нашел. Ладно?

0: Рандом.
1: К этой рубрике мы готовились последние несколько минут. Что нужно было сделать? Отправить свою музыкальную заявку. И многие слушатели это уже успели сделать. И давайте посмотрим, какие музыкальные предложения прилетели к этой секунде. Билли Айлиш, Bad Guy. Такое желание есть. Маджи Лейзе, DJ Snake и New Lean On. Мартин Солвейк, Hello, Шаус, Love Tonight, Inna Amazing. Ну, так, на всякий случай, тем, кто еще не успел, я напоминаю, сообщения принимаются в Макси. Напишите название трека, имя исполнителя, которого вы очень хотите послушать. Номер запишите, вам он точно пригодится. 965-115-5-115, 965-115-5-115. И вот чья музыкальная заявка будет выбрана именно сегодня, в понедельник, мы узнаем очень скоро. В 11:43 по Москве. В 27 секунд. Итак... Процесс остановлен. Сообщение Тимофея. Просит он следующий трек. Мартин Солвей. Hello. Захотелось в понедельник, я так понимаю, что-нибудь такое танцевально-позитивное, да? Чтобы подвигать тело. Тимофей, а в выходные этого не получилось сделать? Я не могу понять. Молчание. Тимофей ничего не отвечает. Просто выжидает. Трек найден. Я его запускаю. Мне одному кажется, что эти звуки похожи на то, что мы слушаем, когда делаем МРТ. Может, Мартин Солвейк вдохновился именно этим магнитно-резонансной томографией. Все может быть. Слушаем.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью плюс 10. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси. Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект 27А. Телефон 500420. С легким паром.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках вместе и порядке получения продавцов и консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде 70 72 82.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Вот у меня один вопрос. Голос, интересно, там Попов не сорвал? А вот вы его сегодня послушайте в вечернем шоу «Юрий Пого». Если Попов будет хрипеть, значит, точно сорвал. Ну, мы простим ему это, да? Хотя смеется тот, кто смеется последним. Еще раз. Эмоции Попова, когда «Спартак» победил.
1: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.

0: Ну а если вам хочется еще больше музыки, да, еще больше разнообразия, тогда загружайте наше фирменное мобильное приложение и слушайте онлайн-станции DFM. Их там огромное количество, там и диско, и чилл для спокойствия в понедельник. Найдете станцию ремейков, Russian Gold и много-много чего другого. Перечислять, я думаю, что сейчас бессмысленно, лучше зайдите сами и все посмотрите. DFM.ru или в мобильном приложении. Загружайте, включайте тусовку 24/7, не пожалеете.
1: Реклама на DFM. Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
2: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: 10:12. С кем-нибудь из вас обязательно поиграем. Тот, кто, собственно, первым дозвонится. Желаю вам удачи. Еще раз номер +7 495 956 1012. Впереди квиз. Желаю вам удачи.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да, буду.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим +3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже +6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: ОКО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийства на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемикент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что Радио ДФМ.

0: прилетело, многие писали, звонили, но Владимиру повезло больше всех, потому что он первым дозвонился. Владимир Новоалтайск, со мной на связи тот человек, который в свободное время обожает смотреть фильмы. Владимир, привет, доброго дня.
1: Добрый день.
0: Ну, я так понимаю, суббота, воскресенье уже остались позади, то самое время, когда можно было посмотреть фильмы, а сегодня в понедельник уже работа, или на работе тоже?
1: Да нет, на работе нет, но после работы обязательно.
0: После работы, ну хотя бы один эпизодик, да, пока не уснешь, можно посмотреть. Я тебя очень хорошо понимаю. Владимир, квиз скоро начнется именно для тебя. На протяжении 1 минуты я тебе буду задавать вопросы, ты на них, собственно, будешь давать ответы, а потом мы посчитаем количество правильных ответов, и вполне возможно, ты задашь сегодня такую очень хорошую высокую планочку всем остальным участникам. Может быть, 7 покажешь, может быть, 6, может быть, 8, или наоборот, ни одного правильного ответа. К такому результату тоже надо быть, знаете ли, готов. Владимир.
1: Это да.
0: Всякое может случиться. Ну что ж, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. Филологи сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Как с греческого переводится филология? Любовь к логике или любовь к слову?
1: Слово.
0: Это правильный ответ. Как называется раздел, который изучает знаки препинания и способы их применения?
1: Не знаю, но русский, наверное.
0: Это правильный ответ, пунктуация. Всемирный день футбола 25 мая. Послушай небольшой фрагмент из гимна чемпионата мира по футболу 2010 года и скажи, кто его исполняет.
1: Шакира.
0: Шакира, верно. Какое прозвище певица Шакири дал ее вокальный педагог в детстве из-за ее своеобразного тембра голоса? Корова или коза?
1: Думаю, коза.
0: Это правильный ответ. День Африки отмечается в этот понедельник. Как называются огромные африканские равнины с травами и редкими деревьями?
1: Саванна.
0: Саванна, да. Что за водопад на букву В находится на границе Замбии и Зимбабве?
1: Ой, даже не знаю.
0: Неизвестный водопад Виктория. Это был последний вопрос, на который ты не смог ответить. Ну, Викторию ты точно знал. Просто она вылетела у тебя в какой-то момент, да?
1: Ну, возможно.
0: Не со скоростью ветра, а со скоростью вот этого потока воды, который падает. Так, ну, прям хороший показатель мне. А хотя, подожди, любовь к слову. Ты ответил, пунктуацию почему-то забыл, колумбийскую певицу Шакиру, да, назвал. Действительно, представляешь, ее вокальный педагог называл козой. Ну, разве так можно обращаться с детьми? Но вон зато какая козочка получилась. На весь мир известная. Саванна тоже принимается, и Виктория мимо. Получается 4 правильных ответа из 6 возможных. Ну, слушай, для понедельника, учитывая то, что мы пока только-только начинаем раскачиваться, как-то настраиваться на этот рабочий режим, это нормально. 4 очень хороших показателя. Ну, я так считаю. Владимир, ты со мной согласен или все-таки можешь поспорить?
1: Да, можно было и лучше. Мозг понедельник работал, как положено.
0: Ох, вот знаешь, нравятся мне вот эти вот наши слушатели, которые дозваниваются в квиз и потом себя начинают критиковать. Да радуйтесь. Плюс один даже правильный ответ, это тоже хорошо. Это хоть какой-то показатель. Владимир, ну давай за тебя порадуюсь я хотя бы. Порадуйся результату и порадуйся тому, что ты уходишь у нас с фирменным мерчем Radio DFM. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: И давай как можно громче. Чтобы Новоалтайск услышал. Да подожди, Новоалтайск услышал. Вся Россия услышала. Но чтобы зарядить всех абсолютно в этот первый рабочий. Слово «квиз» как можно ярче, как можно громче и как можно позитивнее. 1, 2, 3. Владимир!
1: Квиз!
0: Хотелось бы погромче, но получилось как получилось.

0: Моя Мишель прямо сейчас здесь на Радио ДФМ. И если вы долго искали Артема Скорбогатова, то буквально через минут так 10 вы его точно найдете. Он присоединится к вам уже в следующем часе. А я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Всем желаю продолжения этого понедельника. Хорошего, такого солнечного и легкого. Счастливо, пока.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
7: Вау, смотри, какая коляска!
8: Гляди, красивая коляска!
9: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску!
8: Девушка, а где вы купили такую коляску?
7: Конечно, в коляске топ, там самые классные бренды. Анекс, Тутис, Раан, Карелла, Индиго и другие на любой бюджет.
10: Ну все, топ-топ в коляске топ. На Новгородскую 2А, правый цоколь.
11: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0335-51.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
1: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
4: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Маранди Энджел с легким таким налетом нулевых только что в эфире радио DFM. А вот китайцы, продолжая осваивать искусственный интеллект, они за последнее время, надо сказать, весьма серьезно за него ухватились, научились таки понимать кошек и собак. Местный стартап выкатил ошейник, который, значит, на лету анализирует звуки питомцев и с легкостью переводит лай и мяуканье на человеческий язык с точностью до 94,5%.
1: Но это не точно.
0: Зато ясно другое, дорогие друзья, что кому-то из вас в скором времени обломится наш фирменный мерч, если вы, правда, сможете перехитрить меня в игрушки Facebook.

0: услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемикен». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.

0: Обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом, а пока самое время поговорить с Владимиром. Владимир, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, я на связи.
0: Рассказывайте, откуда к нам пожаловали?
1: Барнаул.
0: О, хорошее дело. Я так понимаю, что вы за рулем и куда-то путь держите. Куда?
1: Да, по делам.
0: Понятно. Время переключиться между делами и так называемой сиестой. Я предлагаю вам поиграть. Fake News игра называется. У меня готовы для вас уже три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу, Владимир. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас фирменный мерч от Радио DFM. Вот как выглядит первый из них. В России, Владимир, предложили ввести пособие по уходу за внуками. Как вы считаете, правдиво или нет?
1: Правдиво.
0: В Санкт-Петербурге для туристов из Москвы туристический сбор повысили в 10 раз.
1: Навряд ли, нет.
0: На Кубани мужчина пришел забирать паспорт и узнал, что женился сам на себе.
1: Ну, думаю, да.
0: Да, и это правда. И вообще с победой, Владимир.
1: Спасибо.
0: Знаете, вот так очень интересно играли, при этом были заняты то ли дорогой, то ли там какими-то другими делами, и прощелкали все, что называется, новостные заголовки, как орешки. Я вас с этим поздравляю, потому что вам это приносит победу и фирменный мерч от Радио DFM. А еще, конечно же, возможность передать приветы.
1: Привет всей команде DFM за хорошее настроение. Ну, всем Барнаулу.
2: Реклама на На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Всем привет, это Дмитрий Попов. Ой, сколько раз мы слышали, что в глубинке ничего не происходит. А вот молодые предприниматели берут и делают, чтобы мы реже слышали такие фразы. Сегодня наш герой Джахангир Гарибов. Локация – Республика Карелия, полуостров Ринда. Эх, Карелия – край, где мечтают побывать тысячи туристов. Ну, хочется иногда окунуться в дикую природу, чтобы лес, костерок, ну и комфорт, чтобы был. Уютный домик или банька. Вот представили? А вот Джахангир не только представил, но и сделал. Построил 3 гостевых дома, небольшой спа-комплекс и назвал это великолепие «Тало Ринда», что в переводе с карельского означает «хижина Ринда». А еще параллельно он организовал агентство детских праздников и проводит бесплатные мероприятия для детей, которым необходимо особое внимание. В общем, и бизнес, и доброе дело. Поддержку он получил от «Росмолодежь предпринимай». Это направление помогает начинающим молодым бизнесменам развивать свое дело. Участники получают связи, ну и, что немаловажно, финансирование от крупных компаний. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». Меня зовут Дмитрий Попов. Всем отличного дня.
0: Уникально и локально. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.татнефть.ру.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.

0: что же, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1925 году был основан один из самых популярных и заслуженных ныне футбольных клубов Советского Союза и России – «Зенит». А в 2003-м анимационный фильм «Ежик в тумане» был признан лучшим мультом всех времен и народов.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
2: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
4: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: трендов, которые зачастую меня вызывают изумление. В этот раз все хотя бы предсказуемо и понятно. У россиян наметился новенький тренд. Называется он «сонные туры». Народ, значит, массово начал брать отдых по направлениям в Подмосковье, на Алтай и юг страны, выбирая отели без мобильной связи, чтобы полностью отключиться от внешнего мира и вдоволь, так сказать, выспаться. А не все то, к чему мы на ежедневной основе привыкли.
1: Вот стена.
0: Делайте выводы, что называется. На очереди «Что было дальше?» — игра, в которой вам предстоит отгадать концовочку новости и попробовать таки заполучить наш фирменный мерч. Чуть позже не проморгайте, пожалуйста, специальные сигналы и первыми дозванивайтесь в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю настойчиво желать вам легкого рабочего дня. Не иначе.

0: Тамарой ходим парой. Точнее, встречаемся в эфире. Тамарочка, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Рассказывайте, откуда вы к нам дозвонились. Дюже интересно.
1: Ростов-на-Дону.
0: Ну что, у вас там лето, да, полным ходом?
1: Да, жара.
0: Ай, дай. Мы тоже ожидаем в центральной части России жару и вообще лето по всей стране. Будем надеяться, что оно наступит так же скоро, как и в Ростове-на-Дону. Тамара, что было дальше? У меня к вам вопрос. У меня для вас, я скажу так, есть самая нереальная реальная новость, ее точнее начало, а еще точнее три варианта развития событий. Сейчас я озвучу это самое начало, предложу вам три расклада, выберите правильный, подарим наш фирменный мерч от Радио DFM. А если ничего не получится, просто послушаем ваши фирменные приветы, что тоже неплохо. Тамара, вы готовы?
1: Да.
0: Мужчина в Китае, значит, получил штраф в $1500. И многоточий вопрос, чего было дальше? А вот теперь выбирайте. Не выплатил его, завещал выплатить детям, или выплатил, но мелкими монетами. Выбирайте.
1: Третий вариант.
0: Выплатил, но мелкими монетами?
1: Да.
0: Решил над ними поиздеваться?
1: Да.
0: Чтобы до утра следующего дня считали, да, эти самые деньги?
1: Да.
0: Мужчина в Китае заплатил штраф в $1500 мелкими монетами вместе за несправедливое, по его мнению, решение, Тамарочка. Он принес в банк 8 огромных мешков, и 18 сотрудников пересчитывали сумму целый рабочий день. Ну, а они про него подумали следующее, видимо, в этот момент.
2: Нехороший человек.
3: Редиска.
0: Нет, товарищи, вас с победой поздравляю! Уже!
1: Спасибо.
0: Да, да, а в забу дыхание сперло. Тамара, радуйтесь, вы получаете фирменный мерч от Радио DFM и возможность передать свои фирменные приветы. Пожалуйста, сделайте это.
1: Ну, всем привет, всему Ростову привет. Всем хорошего настроения.
0: С Радио DFM. Чуть позже поднакину вам поводов для праздника. Не расслабляйтесь.
4: Реклама на
5: DFM. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
7: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
10: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
13: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
14: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
15: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.
17: DFM.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы! Если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.

0: квартиру сниму на суточный раз.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
17: Welcome back, and right now...
18: А теперь тусовка
17: on DFM.
18: DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день без использования гаджетов. Слабо. Ну или же день велосипеда и оставить авто отдыхать, чтобы отправиться по своим делам на двухколесном друге. Можно даже напевать себе под нос.
1: Кручу, кручу, кручу, педали кручу.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 900 человек задействованы в благоустройстве улиц Вологды. В Вологде близится к завершению ремонта двух дворовых территорий. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 900 человек задействованы в благоустройстве улиц Вологды. Ежедневно городские службы осуществляют уборку парковых зон, профилактику сетей, а также обслуживают элементы дорожной инфраструктуры. Дворовые территории приводят в порядок около 800 дворников управляющих компаний. К уборке города привлечены специалисты Зеленстроя, предприятия, бизнеса, парки Вологды, управляющие компании и подрядные организации. Ежедневно коммунальщики вывозят порядка 98 кубометров смета. С начала сезона этот показатель превысил 13 тысяч кубометров. В Вологде близится к завершению ремонта двух дворовых территорий. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В настоящий момент практически завершено благоустройство дворов по адресам Ленинградская, 26 и Чернышевского, 67. Подрядчику осталось установить малые архитектурные формы. Всего в этом году будет отремонтировано 27 дворовых территорий. На ремонты направлено порядка 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Благоустройство ведется в рамках народной программы партии «Единая Россия» и является частью стратегии 2.0 губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

I Say, культовый трек начала нулевых только что в эфире Радио DFM. Ну а мы, продолжая тему трендов с предыдущего часа, переключаемся на российских инвесторов, которые массово начали обращаться за советами к тарологам и астрологам, чтобы те, мол, предложили им денежные расклады. Короче говоря, можно или не можно покупать акции, а главное, когда для этого будет самый благоприятный период. Ну, что тут можно сказать? Такое имеет место быть, но только если вы попали в руки порядочного специалиста. Иначе плакали ваши денежки. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Грамотеи готовятся поупражняться со мной в знаниях по русскому языку, а все остальные продолжают трудиться в нашей компании на благо собственного кармана, чтобы самому потратить заработанное. We'll be right back.

Ну что, дорогие друзья, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Осталось только лишь первыми дозвониться в студию. +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Артем, и он же Грамотей. Артем, Артем, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Вы сказали, что вы в дороге решили поиграть, а куда путь
1: Отлично.
0: Держите?
1: Мы едем в магазин.
0: А, за продуктами?
1: Ну, образно, да, почти.
0: Хорошее дело, да. Осталось только две минутки уделить на то, чтобы мы с вами могли поиграть. Если эта игрушка для вас закончится хорошо, мы же подарим вам фирменный плед от радио DFM. Артем, надо только немножко напрячься. Для начала вопрос. Что было по русскому языку? Вспомните.
1: Ой, у меня была троечка.
0: А, спасибо. Спасибо за честность. Благодарю за честность. Спасибо. Вот. Я надеюсь, что, может быть, эта твердая троечка вам в силах, по силам принести как раз выигрыш и плед от радио DFM. Осталось только разобраться в новостном заголовке. Там и будет, собственно, слово, где вам нужно будет поставить правильное ударение. В школах Республики Алтай, Артем, 1 сентября откроются агротехклассы, ученики которых будут углубленно изучать растениеводство, пищевое производство, биотехнологии, и ветеринарию или ветеринарию, как считает тезка Артем? Ветеринарию или ветеринарию?
1: Ветеринарию.
0: Да, ветеринарию, совершенно верно. А вот так скромно, троечка была твердая по-русски.
1: Ну это я, кстати, знал, да, я знал это прям.
0: Так вот, ради этого и нужно было оказаться в эфире радио DFM. Артём, на какой слог в данном слове падает ударение, определиться очень просто. Оно совпадает с существительным, от которого образовано, а это ветеринар.
1: Ага.
0: Поэтому...
1: Да, ветеринар.
0: Да, ветеринарию. Спасибо. Мы вас поздравляем, Артём, вы большой молодец. Какая тройка? Давайте до четверочки мы все-таки
1: Слово, кстати, сложное, да, согласитесь? Такое оно немножко, да?
0: Ветеринарию, слушайте, ну, я бы, наверное, интуитивно, если мы говорим про интуицию какую-то, да, вот как бы где бы поставил, ага. Тоже бы выбрал, наверное, ветеринарию. А вы
1: Правильно.
0: Вспомнили про ветеринара, вот, и поэтому тоже интуитивно подобрались к правильному варианту. Я вас поздравляю, забирайте наш фирменный плед и передавайте привет, Артем.
1: Спасибо, я всем передаю привет вообще всему городу Москва, или Москве, сейчас тоже опять у нас начинается. Всем любви, добра и радости. Спасибо всем, кто узнал. И счастья.
0: Да, и хорошее настроение вместе с радио DFM.
2: Реклама на DFM. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пендел!
1: Перец!
2: Пендел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийства на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инса». Подробнее на tbank.ru. 0+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь «Меломода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло «Меломода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Ну что же, настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Как обычно, о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. И да, компания SpaceX запустила самую большую ракету в истории человечества размером с 40-этажный дом и тягой почти 8 тысяч тонн, предназначенную для будущих полетов к Луне и Марсу. Футбольный клуб «Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России, а в Дубае открыли круглосуточный пляж только для женщин.
2: Опачки.
0: Все на этом у меня сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM. Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
8: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Добрый вечер, страна. У микрофона Борис Всемогущий. С пустыми карманами, открытой душой. А знаете, да, моя зарплата как до небес. Поэтому сегодня у меня дожик с котлеты из воздуха, компот из-под крана. И все это я безумно люблю. Но, знаете, что самое главное? Это, конечно, музыка на радио DFM. Она бесплатная. И впереди у нас треки, под которые даже гречка будет казаться черной икрой. Когда я последний раз ел гречку? Вчера. А когда я последний раз ел черную икру? Вчера, неделю, месяц. Да никогда. Друзья, погнали вперед без черной икры.

0: что, друзья, теперь давайте поиграем с Борисом Всемогущим в мою самую любимую игру «Кто не хочет стать миллионером?». Правила очень простые. Звоните, улыбайтесь, и правила я вам расскажу прямо в прямом эфире. Все максимально просто. Я буду дарить вам подарки, вы будете улыбаться, поднимать мне настроение. Я буду дарить вам эмоции. Что может быть дороже эмоций? Ничего, только радио ДФМ. Прямо сейчас берете свои телефоны, пальчики на руках, на ногах или пальчики своих животных и набираете номер +7 495 956 101 2 и начинайте играть с Борисом Всемогущим, который будет дарить вам подарки. +7 495 956 101 2. Кто не хочет стать миллионером, прямо набирайте сейчас.
1: Реклама на ДФМ.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская, 2А, правый цоколь.
5: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
6: Весенние акции от Стройландии. Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах плодовые кустарники по цене от 499 рублей. Плодовые деревья по цене от 699 рублей. А ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах Стройландия. Для дома и больше.
7: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Вологде 70 72 82.

0: Итак, друзья, до нас дозвонился Руслан. Такое прям имя мощное. Руслан и Людмила. Наверное, у него есть красивая Людмила. Руслан из Оренбурга. Руслан, привет. Расскажи мне, как твои дела и где ты работаешь. Руслан, рассказывай.
1: Привет, привет, Оренбург. Привет, страна.
0: Привет, Руслан.
1: Дела у меня хорошо.
0: Отлично.
1: Работаю сегодня, я отдыхаю.
0: А кем ты работаешь, Руслан? Расскажи мне, мне очень интересно.
1: Я токарь.
0: Токарь? Это моя самая любимая профессия. Я всю жизнь хотел стать токарем. Смотри, Руслан, теперь давай об игре. Представь такую ситуацию, что ты сидишь на свидании, болтаешь с ней, тебе с ней очень круто и интересно, показываешь ей свою коллекцию подсолнухов, и тут тебе приспичило, безумно сильно приспичило, тебе нужно ей объяснить свою отлучку в уборную. 5 вариантов, чтобы это звучало максимально красиво и этично. Ты готов? 5 вариаций того, что тебе нужно уйти в уборную. Красиво и этично. Готов? У тебя на это 30 секунд, 5 примеров. 3, 2, 1. Погнали, Руслан.
1: Ну, банально, покурить хочу.
0: Покурить хочешь? Ага, так что еще, Руслан?
1: Покурить хочу. Ну, можно, я так скажем, капнуть там кетчуп на рукав, на футболку и пойти
0: застираться,
1: так скажем.
0: Ага, что еще? Давай еще 3, давай быстрее.
1: Сработала сигнализация на автомобиле.
0: Ага, пищит у тебя там.
1: Да, друг оказался в беде, так скажем.
0: Ему нужно помочь.
1: И можно сказать, что да, ему нужно помочь. И, ну,
0: последнее, давай, Руслан.
1: Запотели руки.
0: И тебе нужно помыть руки. Красавчик, Руслан. Мое самое любимое – это пойти помочь другу. Друг захотел в уборную, а ты пошел ему помогать. Я тебя искренне поздравляю. Дарю тебе огромный фирменный плед, с которым ты можешь укутаться с другом, со своей подругой. Давай, у тебя 10 секунд, передавай приветы.
1: Привет стране, привет Оренбургу. Всем хорошей недели рабочей.
0: Ясно. Блин, мне бы кто-нибудь передал бы привет с хорошей недели. Друзья, и я передаю огромный привет Оренбургу. Слушайте радио DFM и улыбайтесь.
2: Реклама на DFM. Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Борис Всемогущий в эфире. Знаете, у меня вся неделя прошла под девизом: буду отсыпаться в выходные, дрыхнуть и дрыхнуть. А потом настали выходные, и я проснулся. Проснулся в 7 утра без будильника, представляете? Я думаю, что у каждого такое бывает. И организм мой, блин, ну он предатель. Вот взял и предал меня, взял и без будильника, сам проснулся в 7 утра. Друзья, это Радио ДФМ, а вот мы, в отличие от моего организма, преданы своему делу.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On ДФМ.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: всем параметрам.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM

Друзья, это радио DFM и Борис Всемогущий. И самое время поиграть с Борисом Всемогущим в мою самую любимую игру «Кто не хочет стать миллионером?». Поэтому, если вы всю жизнь мечтали не стать миллионером, берем свои телефоны или чужие, ворованные, да без разницы, и набираем +7 495 956 101 2 и говорим: «Борис, привет, я всю жизнь мечтал не стать миллионером, и я сделаю тебя самым счастливым человеком, потому что я не подарю тебе миллион, я подарю тебе эмоции и возможность передать приветы на всю страну». +7 495 956 101 2. Берем и звоним прямо сейчас.

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
4: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
5: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках внести порядки получения, продавцов, консультантов.
6: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
8: Акция действует до конца мая.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: «Додо». «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
11: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
13: Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

0: уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Всем привет, это Дмитрий Попов. Ой, сколько раз мы слышали, что в глубинке ничего не происходит. А вот молодые предприниматели берут и делают, чтобы мы реже слышали такие фразы. Сегодня наш герой Джихангир Гарибов. Локация – Республика Карелия, полуостров Ринда. Эх, Карелия – край, где мечтают побывать тысячи туристов. Ну, хочется иногда окунуться в дикую природу, чтобы лес, костерок, ну и комфорт, чтобы был. Уютный домик или банька. Вот представили? А вот Джихангир не только представил, но и сделал. Построил 3 гостевых дома, небольшой спа-комплекс и назвал это великолепие «Тало Ринда», что в переводе с карельского означает «хижина Ринда». А еще параллельно он организовал агентство детских праздников и проводит бесплатные мероприятия для детей, которым необходимо особое внимание. В общем, и бизнес, и доброе дело. Поддержку он получил от «Росмолодежь предпринимай». Это направление помогает начинающим молодым бизнесменам развивать свое дело. Участники получают знания от экспертов, полезные связи, ну и, что немаловажно, финансирование от крупных компаний. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». Меня зовут Дмитрий Попов. Всем отличного дня.
0: Уникально и локально. Реклама.
2: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО Сравни.ру и ООО Инсап. Подробнее на tbank.ru.
5: 0+. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
13: столько богатстве? Столько условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
16: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
17: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия, трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Когда
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
13: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Займы на любые цели в приложении «Корона».
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что

0: Итак, друзья, до нас дозвонилась Марина из Орехово-Зуево. Марина работает у нас баристой. Марина, привет!
1: Привет!
0: Как твое настроение? Расскажи мне, как твои дела, чем ты сейчас занимаешься? Рассказывай давай.
1: Отличное настроение, еду домой с работы.
0: С кем ты едешь, Марина?
1: Сыном Мироном.
0: Отлично, сколько лет сыну Мирону? Какое классное имя.
1: 4 июня будет 7.
0: Здорово, поздравляю его с 4 июня и с 7 годиками. Марина, у тебя есть муж? Муж, мужик, муж.
1: Конечно.
0: Отлично, как зовут твоего мужа?
1: Вова.
0: Мое самое любимое имя. А теперь давай поиграем с тобой, с Вовой, потому что он тоже будет участвовать, только косвенно. Смотри ситуацию. Ты взяла машину у Вовы покататься. Пока он спал, ты поехала на Кубу за зернами. Ты же у нас бариста. И разбила эту любимую, его самую классную машину. Что у него? Что за машина у Вовы? Ну, газель. В общем-то, ты приезжаешь домой, а он устроил себе романтик. Ужин, свечи, кофейный торт, ванна со сгущенкой. И тебе нужно сообщить ему новость о том, что ты разбил его машину. Но сказать тебе об этом нужно, чтобы это было максимально любвеобильно, комплиментивно, чтобы он захотел тебя любить, а не убить. У тебя 30 секунд, тебе нужно привести 5 примеров, сообщить ему о разбитом автомобиле. Готово?
1: Ну, постараюсь.
0: Все, погнали. Я жду.
1: Любимый, любимый, да. Ты знаешь, я переоценила свои навыки во вождении. Твоя машина, кажется, в этом поучаствовала.
0: Отлично, вариация.
1: Я так люблю тебя. Ага.
0: Все, я просто таю. Давай следующее. Марин, быстрее, давай, давай. 30 секунд, 15.
1: Есть две новости. Одна хорошая, я жива, другая не очень. Твоя машине повезло более.
0: Да черт, что ты газель у Марины. Давай еще.
1: Помнишь, мы давали клятвы, что будем любить друг друга?
0: Ага.
1: И в горости, и в беде. Поэтому не убей меня, я убила твою машину.
0: Ай, черт с этой машиной. Давай еще два варианта.
1: Так.
0: Один дорогой. Давай, пускай будет один. Дорогой, дорогой, да, я жду. Ага, ты, что ты сделала?
1: Кажется, наша машина пострадала. Но... я так люблю тебя, пожалуйста, не ругай меня.
0: Отлично, круто, пошли с тобой в ванну со сгущенкой. Марина, это очень классно, я тебя искренне поздравляю. Это было просто супер. Все крутится вокруг одного, это любви. Дарю тебе огромный плед, чтобы когда ты разбил эту машину, ты укрыл эту машину в плед. Давай, передавай приветы.
1: Спасибо огромное, передаю привет всем радиослушателям DFM. Конечно же, тебе, Борис, своему любимому мужу Владимиру,
0: так.
1: Сыну Мирону, дочке Виктории и всем-всем-всем слушателям радио DFM. Всем отличного настроения.
0: Спасибо огромное, Марина. Желаем тебе счастья, любви, не разбивай машины. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю классных выходных, любви, денег и здоровья.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
9: Не плачь. Мама с папой купили коляску, кроватку,
4: автокресла. В магазине «Коляски ТОП». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски ТОП». Новгородская 2А.
7: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
10: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31, офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Бассейн на улице Фрезеновской в Вологде готов более чем на 75%. Строительство нового напорного коллектора на улице Марии Ульяновой в Вологде закончится в июне. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Бассейн на улице Фрезеновской в Вологде готов более чем на 75%. В настоящее время на объекте продолжается стяжка пола на втором этаже и монтаж витражного остекления. На следующей неделе начнутся работы по устройству теплого пола на первом этаже, установка внутренних дверей, а также обустройство подъездной дороги. Новый современный бассейн будет оснащен 6 25-метровыми дорожками, передовым оборудованием и эффективной системой фильтрации воды. На строительство бассейна выделены средства федерального и областного бюджетов в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0». Строительство нового напорного коллектора на улице Марии Ульяновой в Вологде закончится в июне. Подрядчику осталось проложить 60 метров новых труб и установить 3 канализационных колодца. Коллектор длиной более 500 метров протянется от насосной станции на улице Мира 19 до существующего коллектора на перекрестке улиц Марии Ульяновой и Козленской. Новый коллектор повысит надежность сетей водоотведения в центральной части Вологды. В этом году в рамках казначейского инфраструктурного кредита запланировано строительство еще 2 коллекторов. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Всем привет, друзья! Меня зовут Юля Багой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже в понедельник начинаю ждать пятницу и тоже уже жду наступления лета. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет!
0: Напоминаем, на календаре 25 мая 2026 года. Это понедельник, друзья, и сегодня у нас день сотворения мира. Миру 7519 лет, то есть дофига. День счастливого билетика сегодня, день филолога, можем поздравить. День полотенца, всемирный день футбола, аплодисменты.
1: Оле, оле, оле.
0: Оле. Значит, об этом мы еще поговорим. Про разбитый кубок, про все. Сегодня еще пообщаемся обязательно. Так, международный день «Пойте громче». То есть вот сегодня нужно разбудить своих соседей, если они вдруг, не дай бог, уснули пораньше. Также, какие у нас еще праздники? Есть день Епифана, Рябиновка. Вот, видимо, рябина начинает уже как-то показывать. Да, и поэтому самое время это отметить. Ну и стартовала последняя неделя весны, друзья, между прочим. Поэтому мы решили сегодня обсудить с вами следующее. Признаки того, что впереди лето. Вот, я могу сказать, что вот признаки, когда чипсы меняешь на морковку и яблочки, когда в весенней куртке находишь смятую прошлогоднюю какую-нибудь там 100-рублевку, вот, 100%, когда учишься заново правильно переходить в лужи, когда бабули у метро начинают продавать то, что уже выросло.
1: Я, кстати, на выходные ходил в парикмахерскую, мне мой мастер говорит, не хочешь покороче подстричься?
0: Лето,
1: лето
0: жарко.
1: Скоро, да?
0: Жарко.
1: И когда все начинают говорить о похудении, вот, знаешь, перед зеркалом крутиться, понимаешь, что да, скоро жара, будут сбрасывать одежду и...
0: Главный признак, что впереди лето, это когда в сторону пригорода по пятницам безумные пробки. Опять это началось. И ты просто думаешь, боже, точно, куда они все едут? Еще главное, я в пятницу такая смотрю, а мне до дома, ну, с работы где-то минут 20, а тут час. Я такая, в смысле час? Как это? Не может быть. А потом такая, боже, они же все на даче уже поехали.
1: Сезон пошел открыт.
0: Вот он наступил. Признаки того, что впереди лето. Друзья, мы сегодня их собираем. Обязательно пишите нам что-нибудь креативное и оригинальное.
1: В группе Радио ДФМ ВКонтакте. Заходите в мессенджеры, где есть каналы. Обязательно там найдите Радио ДФМ, мы будем общаться. И номер для прямых сообщений через мессенджеры. Макс в том числе 965-115-5-115.
0: У нас фирменный плед наш на кону, да, да, да. Чтобы вашей попе было на что сесть, например, где-нибудь на лужайке, если вдруг вы соберетесь внезапно. В общем, ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Вот

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, поговорим о том, что нам говорят астрологи сегодня по поводу Луны. У нас в 14.15 стартанул 10-й лунный день. Что же это означает? Символ дня – фонтан. Энергия бьет ключом, поэтому день предназначен для активного отдыха. Лишнюю энергию направьте в нужное русло на добрые созидательные дела. Также день неразрывно связан с семейными узами, с кровным родством, поэтому обязательно позвоните родителям, близким родственникам. Можно навестить людей, которые вам дороги, устроить семейное застолье и так далее. Люди семейные проживают этот день благоприятно, а вот одиночкам приходится тяжело, у них усиливается чувство тревоги и тоски. У человека включается кармическая память, и все его существо стремится к получению новых знаний, поэтому работа с информацией будет полезна. Сегодня можно обрести духовную самостоятельность, углубляться в самопознание, но не обязательно при этом оставаться в одиночестве. Преобразите свой внутренний мир, сделайте пожертвование, может быть, кому-то, и тогда считается, что если в лунный день 10-й сделать пожертвование, вам, ну, какие-нибудь бонусы от Вселенной обязательно прилетят. Также у нас... Все, что сегодня будет происходить, не стоит воспринимать близко к сердцу, имеется в виду, если что-то негативное происходит, потому что они пройдут довольно быстро, эти неприятности не оставят следа в вашей душе. А вот все начатое сегодня пустит глубокие корни, в том числе конфликты и семейные ссоры, поэтому все неприятные ситуации лучше сглаживать и не доводить до предела. Вот. А если вдруг вас какая-то тоска там накрыла и так далее, то это просто день такой, все будет хорошо.

0: А мы сегодня, друзья, обсуждаем следующее.
1: Признаки того, что у нас впереди лето.
0: Ну, когда начинаются дорожные работы. Это вот просто классика такая, пишут нам. Значит, когда видишь на солнце, как по комнате летает пыль. Значит, впереди 100% лето. Когда ноги снова надо брить, пишет нам Елена. Когда люди в лифте вдруг тоже начинают улыбаться. Они смотрят на тебя, как на дурочку, типа, че ты улыбишься? Вот это
1: да,
0: вот 100%.
1: Добрее становится. Коллеги заговорили про отпуска. Точно, значит, скоро лето. Безудержно хочется приготовить себе целый таз окрошки. Значит, впереди теплый сезон. Алексей пишет, когда решил позагорать на балконе, но через 5 минут понял, что солнце слишком яркое и ушел в тенек за лимонадом.
0: Комары размножаются с геометрической прогрессией. Снять меховушки с сидений в машине – признаки того, что скоро лето. Значит, скоро лето, поэтому похолодало до 10 градусов. Ну, подошли. А, кстати, между прочим, действительно это признак лета, потому что считается, что если черемуха зацвела, значит, обязательно похолодает. Такая народная примета, кстати, которая работает просто безотлагательно. Вот если в какую-то примету я 100% верю, так это в эту, потому что каждый год это подтверждается. Значит, перед началом лета на работе всех интересует один вопрос, когда поедешь в отпуск. А ближе к лету, к концу лета, где такой загар раздают, на даче или на море?
1: Это многие уточняют еще, когда начальство уходит в отпуск, на всякий случай.
0: Ну, потому что отдыхает вся контора.
1: Да.
0: Вот, я могу вам сказать, кстати, удивительный, но факт то, что вот наш загар, он почему-то долго держится, а морской загар, он прям действительно смывается и очень быстро. То есть прям как грязь сходит с тебя, и ты даже думаешь, как так может быть? И он прям сходит кусками. А вот наш загар, он как будто впивается в тебя. Видите, вот как вот все у нас. Вот если любим, то по-настоящему, не поверхностно, а вот по-настоящему, прямо до самых глубинных слоев кожи можем достать человека.
1: Я, кстати, удивительно, только сегодня подумал, что почему, когда летом жара, мы летим в отпуск в еще большую жару.
0: Да,
1: нам
0: странно.
1: Хочется там, где еще жарче, чем у нас.
0: Я вообще считаю, что это глупо, если честно. Мне кажется, что если вот... Ну, у нас же лето офигительно классное. Ну, согласитесь. Мне кажется, его надо как раз проводить бесплатно. Да? В том регионе, в котором вы находитесь, потому что даже в Мурманске я вам могу сказать, что в июле, в принципе, неплохо. Вот, а вот как раз отпуск планировать на какие-нибудь такие какашные моменты. И, кстати, самое парадоксальное, многие сейчас скажут, ну это же дорого. Нифигатушки, нифига. Самое дорогое это Турция в августе, друзья. Вот это парадоксально, но факт. А вот, например, где-нибудь в октябре, в ноябре уже подешевле, а комфортно тоже будет. И там и в Египте, и где-нибудь, тем более в Таиланде и так далее. И вот поэтому, в принципе, мне кажется, что раньше люди стремились брать отпуск летом. Ну, потому что лето одно, ну, никуда не летали особенно.
1: Ну, на дачку там,
0: и
1: да.
0: Даже если в Сочи, там, в Анапу, ну, куда-то на наши юга, так называемые, как это, курорты, все равно надо было летний сезон застать. А сейчас это как будто бы уже и не очень так и актуально.
1: Да, вот. Летом можно где угодно за денежку найти.
0: За денежку можно найти зимой, а вот здесь как раз летом можно бесплатно, друзья. А мне кажется, что все-таки, когда что-то дается на халяву, это втройне приятнее. Так, мы совсем скоро как раз на халяву кому-то отдадим наши подарки.
1: Поиграем. У нас игра впереди называется «Есть контакты». Звоните 8-495-956-101-2.
2: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца мая.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, срок их местных порядки получения, продавцов, консультантов.
7: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Дода». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус. Последняя весенняя распродажа в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 29 по 31 мая скидка на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия.ру». «Стройландия» – для дома и больше.
8: «Стройландия.ру» – 46-0-60-й год Оренбург. АСТ автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
9: «Димон такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
10: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем «Есть контакт», и у нас здесь Анжела из города Москва. Анжела.
2: Анжела, здравствуйте.
3: Привет, привет.
1: Мы счастливы слышать вас, конечно же. Будем играть «Есть контакт», но единственное, что вам придется поиграть сегодня с Попиком. Вы не против?
3: Только за.
1: Ну, это отлично, он прекрасно сможет объяснить и слова, как обычно, как говорится.
2: Вообще, понедельник такой тяжелый. Вот, Анжела, как у вас понедельник прошел? Вы работали сегодня?
3: Работали, но прошел очень легко, весело и интересно.
2: Вот я слышу по вашему голосу.
1: Да, да. Ну, видите, не всем везет. Есть люди, которые подтупливают в зависимости от того, как у вас выходные прошли. Вот. Знаете, есть такие выходные, после которых нужно еще спать понедельник. А приходится работать. Ну что, давайте прямо сейчас начнем. Минута времени, на старт, внимание, погнали.
2: Итак, Анжела, первое слово, когда задают вопрос, но на него нет ответа, как бы. Что это такое? Детское иногда. Когда бывает.
3: Вот. Нет ответа.
2: Ну да, вот это такое вот. Вот это висит груша, нельзя скушать. Что это такое?
3: Лампочка.
2: Да, что я вам вот сказал? Вот это мое словосочетание из груш, которые висят и несъедабельные. Это что такое?
3: Загадка?
1: Есть.
2: Да. Так, вода. Воду отключили, горячую. И он нужен, чтобы была горячая вода. Я его в
3: обогреватель.
2: Нет, в кастрюлю кидаю его, он с проводами и в розетку. Да.
3: Есть.
2: И там обитают помидоры и огурцы.
3: Теплица.
2: Да.
1: Есть. Ну, загадка, конечно, это да.
3: Загадка была тяжелая.
1: Ой, сколько было разных загадок вот раньше. Сейчас, честно говоря, смотришь, думаешь, божечки моей. То есть какие-то такие загадки, если прочитать, то думаешь о чем угодно, но только не о том, что на самом деле там. Да. Ну что, мы аплодируем.
2: Анжела, громкие, продолжительные.
1: И, конечно же, помимо подарка.
2: Это наш фирменный плед, можно на пикничок, в принципе, с ним сходить, расстелить на полянке, порез поставить.
1: И, естественно, еще мы с удовольствием, с огромным, вам подарим 10 секунд на все приветы и поздравления.
3: Огромное спасибо вам за ваш труд, за вашу передачу, очень классная, слушаем каждый день, честно, не ожидала, что дозвонюсь, очень рада. Спасибо за игру, всем привет, кто узнал, Москва, люблю DFM.
0: Есть контакт. Есть контакт. DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
4: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
5: А вы думаете, у окуня нет зубов?
4: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники». Только на радио DFM. Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: Полный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-22. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
10: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
12: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
19: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
20: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Да, друзья, наконец-то для Попова мы сейчас поговорим о футболе.
2: Да,
1: во-первых,
2: наконец-то.
1: У нас же есть новости, как говорится, которые обсуждали все выходные все.
2: Ну, в общем-то, да, в воскресенье состоялся как раз финал Кубка России. Принимали участие московский «Спартак» и «Краснодар», разыгрывали этот кубок. Ну и получил его в итоге московский «Спартак». Поэтому я сегодня честно говоря.
1: Честно говоря, мы за вас рады, но не от чистого сердца.
2: Мы понимаем. Вот, но мы на зло будем радоваться.
1: Я вообще болею за «Зенит». Но если «Зенита» нет, то я болею за «Краснодар». А если «Краснодара» нет, то я болею за «Воронежский факел». Нет, вообще, кстати, вот для меня самое сложное будет, это когда будет «Краснодар» и «Воронежский факел». Я не буду знать, за кого болеть. Вот будет очень сложно.
2: Кстати, да, «Воронежский факел» ждем в следующем сезоне как раз в российской премьер-лиге.
1: Не, я буду болеть за «Воронежский факел». Простите меня, «Краснодар». Знаете почему? У меня принцип такой. Я болею за того, у кого денег меньше. Я считаю, что надо болеть. Вот, знаете, когда бабки есть, любой может. А когда денег нет, на своих, как говорится, пацаны вышли всем показать. Вот это круто, вот это да. Ты попробуй без денег, с деньгами каждый может.
2: Да, так чтобы вот бились прям до последнего, невзирая ни на что. Это, конечно, характер надо иметь.
1: А у нас же «Воронежский факел» сейчас же, да, вот
2: ну, да,
1: шагает вперед.
2: Да, вышел премьер-лигу, как раз они были. Так что в следующем году, ну, в этом году, но уже осенью увидим их в чемпионате.
1: Ну и, конечно, эпичное видео и, собственно, эпичное событие произошло. Это то, как быстро разбили кубок, который получили спартаковцы.
2: Пабло Солари как раз и грохнул его.
1: Да, и мне вот, понимаете, я все время думала, а почему гимн «Спартака» это знаешь ли ты, Максим? Ну как бы странно, такая сопливая песня для девочек вдруг стала гимном для всех брутальных мальчиков. И потом я поняла, это вселенная давала им, ну как бы, наставление, намек, потому что знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног. Сердце его теперь в твоих руках. Не потеряй его, блин, и не сломай. Но нет. Просто. А с другой стороны, честно говоря, я вообще в шоке. Что за халтура? Это не кубок, это я не знаю что. Ну, надо же как-то, правда, ну извините. Ну, это из чего он? Он же его просто задел вот этими медальками. У него медалька висела.
2: По сути, да. То есть как бы не то, чтобы он его прям уронил.
1: Нет, он его держал.
2: Он просто его держал, да.
1: Он просто его коснулся. Так можно было чего угодно коснуться, и он бы просто рассыпался, как... Мне кажется, это сделали люди, вот этот кубок делали люди, которые не хотели, чтобы выиграл «Спартак».
2: Из бабушкиной вазы, да? Просто немножко там долепили,
1: дописали. Нате, можешь, он нам не может. Так, знаете, то есть люди, которые болели за другую команду, подумали, ну, потом хороший сделаем, а этот так нормальный. У этих так его много, они не заметят, что он у них бракованный, да?
2: Ровно 15, самый титулованный российский клуб.
1: Да, да, да. Ну, в общем, всех поздравляем. В любом случае, Краснодар красавчики.
2: Молодцы, правда.
1: Красавчики.
2: Сопернику прям респект, правда,
1: да,
2: уважение.
1: Да, и все молодцы. Так, ну что, и мы продолжаем движение.
2: Признаки того, что впереди лето, это уже обсудим в следующем части. Это как раз один из признаков. Заканчивается чемпионат, финал Лиги чемпионов, и потом уже будет лето.
1: Ой, я так лето не люблю за то, что сериалы не показывают. Они же потом с нового сезона, вот они уходят летом на...
2: Перерывчик.
1: Да, на перерыв. И получается, что ты ждешь осени, когда у тебя там новые сезоны выйдут. Ой, тоже не люблю вот это бессериальное время. Ладно, друзья, поехали дальше.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Кудовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
9: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
10: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: согласитесь, друзья, летний понедельник, это вам, ну, или весенний понедельник, в общем, теплый понедельник, это вам не зимний, холодный и темный. Вот, все-таки это как-то повеселее будет. Аплодисменты всем, кто вместе с нами заканчивает рабочий день. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: Напоминаем тему.
1: Признаки того, что впереди, наконец-то, лето.
0: Детские крики во дворе теперь будут с утра и до поздней ночи и станут как белый шум. Ты подумываешь о том, чтобы все-таки выбросить уже елку новогоднюю? Она уже такая стала символом чего-то вечного. Ускользающая красота, как говорится, в данном случае осыпавшаяся. Когда рассада из дома уехала на огород. Я до сих пор беру отпуск летом, потому что график составляют в ноябре. Я не знаю, что там будет через полгода. Поеду куда-то или попой кверху на даче. В принципе, как бы и хорошо. Вот, летом на даче тоже неплохо, пишут нам. Это не то, что неплохо, это идеально, на мой взгляд.
1: Вот и сдают учебники в библиотеку. Признаки того, что скоро лето. Кстати, завтра последние звонки прозвенят. Тоже один из признаков.
0: Я не знаю, друзья, вообще последний звонок — это как будто бы праздник, да? Я отлично помню свой последний звонок. Для меня это не был никакой праздник. Я помню, что этот момент, знаете, ты думаешь: так, у меня еще есть время, у меня еще есть время подготовиться, у меня еще есть время. А потом, когда последний звонок, ты понимаешь, что час икс, и вот этот ад, и вот этот кошмарный стресс, он приближается с просто сумасшедшей скоростью к тебе. Вот, я имею в виду экзамены, конечно. И вот желаю всем выпускникам пережить этот стрессовый момент. Ребята, поверьте,
1: все лучшее впереди.
0: Ни оценки, ни высшее образование не сделает вас успешными и счастливыми людьми. Поверьте. Самое главное — это то, чтобы вы нашли то, что действительно у вас хорошо получается, вкладывали в это всего себя. И вот этот момент, когда ты свое хобби какое-то делаешь своей работой, наверное, вот это самое важное. Когда же ты делаешь, просто не обязательно, чтобы это было хобби, но то есть то, что ближе тебе. Потому что вот самое ужасное — это когда человек: ну, это престижно, ну, вот это надо, ну, родители сказали. А вот где в этом ты? То есть нужно, чтобы человек все-таки выбирал по себе, и чтобы он каждый день потом получал удовольствие от своей работы. Вот это высшая радость, на мой взгляд, для любого, кто выбирает себе профессию.
1: Да, родителям важно в этом моменте, конечно, просто дать на откуп детям, пускай они сами решают, чего они хотят. И пускай, кстати, погуляют действительно завтра, 26 мая, оторвутся как следует, потому что не так, что будут вспоминать в конце учебы, когда пройдет там 10, 20, 15 лет, как они учились или сдавали экзамен? Да нет, конечно, они будут вспоминать как раз вот это событие, последний звонок или выпускной. Так что если вы думаете, отпускать на ночь своего ребенка или нет, ответ
0: не
1: один.
0: Отпускать. Значит, отпускать. Я могу сказать одно. Я точно знаю, 70% родителей, вот кем они хотят, чтобы их дети стали.
1: Так.
0: Могу вот прям угадать, предсказать. Вот сейчас наверняка нас слушают родители выпускников, ну или тех детей, которые уже подходят к этому моменту выбора профессии. Стоматолог номер один. Второе — это хирург. Пластический, например. То есть, по крайней мере, ты понимаешь, что и Ишечка их не заменит 100%. И то, что деньги они свои заработают. То есть вот этот момент, конечно. Но на чем валятся практически все? На химии. Потому что химия — очень такой сложный предмет, все-таки, на мой взгляд. Ну, тяжелый, да. И плюс еще и учиться сколько. Там учиться вообще, там всю жизнь просто учиться нужно любому врачу. Вот. Но и чтобы выйти в профессию, там надо пройти 7 кругов ада. Но в любом случае, я знаю, что многие родители, конечно, мечтают, чтобы... А почему? А потому что думают о том, что всей семье вылечат зубы. Всей семье. Зубы-то вставлять все равно придется рано или поздно, правильно?
1: Все мы постареем.
0: Ну вот, а пластический хирург тоже прекрасный. Мама вечно молодая будет. И вечно красивая. Тоже неплохо. Выгодно, выгодно, ребята. Вот, ну что, давайте совсем скоро мы продолжим обсуждать нашу тему.
1: Признаки того, что впереди лето. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago on DFM. Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. DFM. В Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папи» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В «Ленте».
3: В бизнесе важна гибкость, а в «Бизнес-прайме» от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
4: Right now.
0: А теперь тусовка
4: on DFM.
0: Потому что Радио ДФМ.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Так, друзья, напоминаем, что у нас 10-й лунный день. Мы еще немного расскажем вам о нем. Что нельзя делать 10-й лунный день? Предаваться унынию, искать одиночество. Замкнутость сегодня перекрывает канал удачи. Поэтому нужно тусить. Проявлять скупость как душевную, так и материальную. Жадность осушает ваш источник изобилия в этот день. Ссориться с родными и близкими. Разлад, который начинается сегодня, может пустить глубокие корни. Работать на износ в одиночку. Успех придет только через сотрудничество. Игнорировать семейные традиции и просьбы старших – это чревато потерей энергетической защиты рода. Что можно и нужно делать в 10-й лунный день? Навещать родителей, собирать семью за одним столом – это лучший ритуал для укрепления судьбы. Начиная строительство дома или ремонт, стены, возведенные сейчас, простоят века. Мириться с теми, кто был с вами в ссоре. Худой мир лучше доброй ссоры. Сегодня, в общем, вот эта фраза актуальна как никогда. Изучать историю своего рода, составлять генеалогическое древо, сажать деревья, работать с землей – очень хорошо в этот период, дает силы. Ну и партнерские соглашения, любые рукопожатия сегодня имеют огромную силу. Профессиональная удача улыбается тем, кто работает в команде, и этот лунный день сегодня гимн коллективному разуму. Если есть у вас идея, обсудите ее с коллегами, одна голова хорошо, а две лучше, и это прекрасное время для того, чтобы, например, какие-то желания можно с работой связанные кидать во Вселенную. Ну, то есть все, что связано с профессиональными, скажем так, моментами, да, то есть сегодня очень хорошо. Вот. Так, ну что, мы поехали дальше.

0: on DFM.
1: Ой, друзья, ну, конечно, мы прямо сейчас с большим удовольствием продолжим обсуждать нашу тему.
2: Признаки того, что впереди лето. Давайте свои сообщения в нашей группе DFM ВКонтакте, в мессенджер Max 965-115-51-15.
1: Москитные сетки. Начинаешь задумываться, а может они все-таки нужны? Москитные сетки, знаете, вообще, почему-то ты вспоминаешь о них, когда уже комары начинают везде летать. Вот это действительно так. Еще признаки того, что впереди лето, это когда ты начинаешь тоже задумываться о клещах. То есть ты едешь куда-то на дачу, и мысль пролетает, а может все-таки попшикаться на всякий случай, потому что мало ли что. Также главный признак того, значит, когда рассада... А, ну про рассаду мы уже закидывали сегодня. Также, когда ты начинаешь думать о том, что теплица, это в принципе не так и нудно. В общем-то, да, и ничего.
2: Как и рассада, о которой мы вспоминали.
1: И из старых покрышек подумываешь о том, что, в принципе, неплохо и клумбу сделать. Очень даже стильно смотрится, между прочим. Первые признаки того, что скоро лето, это когда ты начинаешь чистить свои рыболовные снасти от всякого г, и перекладывать их, убирать все лишнее, потому что готовишься к сезону. Жиза. Кстати, опять же, магазины рыболовные сейчас уже потирают ручки, понимают, что все, вот оно наступило.
2: Виталий пишет, когда тебе говорят, что на выходных едем в деревню сажать картошку, значит, лето уже близко. Олег, во дворах появились желтые бочки с квасом. От Сереги сообщение, на улицах в теплые погожие деньки стали появляться девчонки в брючках. Вот именно Серега про девчонок в брючках вспоминает и маечках.
1: А тут еще некоторые подходят, как говорится, с такого меркантильного вопроса к этой стороне. Значит, бесплатные цветы. Можно нарвать и сэкономить. И любимый приятно. Букет сирени подарил. Ну, кстати, с букетом сирени я бы все-таки брала еще какие-нибудь таблетки от аллергии. Ну, так, чтобы сразу же, чтобы набором. Но, в принципе, да. Вообще, кстати, тут недавно как раз врачи сказали, что сирень ни в коем случае нельзя ставить в помещение, где вы спите, где вы много времени проводите. То есть где-то вот... куда вы захаживаете так вот иногда, потому что сирень это очень аллергичная история и может вызвать серьезные проблемы с дыханием. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Халява есть халява, я вас прекрасно понимаю, это чудесно. Но тем не менее, ну, нужно беречь себя в этом вопросе. А в другом вопросе не берегите нас и наши пледы.
2: Опять же, халява, чудо чудесное.
1: Абсолютно.
2: Фирменные раздаем.
1: Позвонить прямо сейчас, потому что совсем скоро мы будем проверять интуицию.
2: 8-495-956-101-2. Игра методом тыка впереди.

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
5: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках вместе и порядке получения, продавцов, консультантов.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Евгения дозвонилась из Москвы. Евгения, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мы рады вас приветствовать. И прямо сейчас мы будем оценивать вашу интуицию. Вы готовы?
3: Да.
1: Тогда да или нет, максимально не думая. На старт, внимание, погнали. Правда, что барсук – это млекопитающее животное?
3: Да.
1: Правда, что даффл-кот – это модель обуви?
3: Да.
1: Правда, что блюдо карпаччо назвали в честь итальянского художника?
3: Нет.
1: Правда, что урюк – это сушеный абрикос?
3: Да.
1: Правда, что нос растет в течение всей жизни человека?
3: Да.
1: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. И, может быть, один шанс мы вам подарим на исправление.
3: Давайте.
1: Ну, так давайте. Какой ответ мы меняем?
2: Да, вот назовите вопрос, на который вы сомневаетесь. Может быть, вы неправильно ответили. Мы сейчас изменим ваш ответ.
1: Да-да-да, только побыстрее.
3: Либо про обувь, либо про карпаччо. Давайте вы мне подскажете.
1: Угу. Так мы берем обувь или карпаччо?
3: Давайте обувь, наверное. Обувь.
1: То есть правда, что даффл-кот – это модель обуви, вы сказали?
2: Изначально да.
3: Да, но меняю тогда на нет.
1: Угу. Ага, ну отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, и нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас в итоге получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Натянули сову на глобус. Прямо публично. Классно, получилось. Правда, что барсук – это млекопитающее животное? Да. Правда, что даффл-кот – это модель обуви? Нет, это пальто. Правда, что блюдо карпаччо назвали в честь итальянского художника? Да. Правда, что урюк – это сушеный абрикос? Да. Правда, что нос растет в течение всей жизни человека? Нет. Вот я говорю, надо доверять интуиции. Мы проверяем интуицию. А люди сидят, задумываются и пытаются найти на эти дебильные вопросы какие-то ответы. Понимаешь? Зачем, если можно положиться на свою интуицию и получить хороший результат? Правильно, Евгения?
3: Правильно.
1: Все, нотацию прочитали.
2: Евгения, поздравляем, теперь у вас есть наш фирменный плед.
1: И, конечно, еще 10 спасибо. Секунд на все приветики.
3: Ну, приветы будут быстрые всем тем, кто узнал меня по голосу.
1: Ура!

0: Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: выяснять, кто у нас сегодня победитель заберет подарок. Ну а пока несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Компьютер происходит от латинского слова «вычислять». Роскошью в средние века было пить молоко. По статистике, примерно 70% людей не любят, когда к ним приходят гости. Я их понимаю прекрасно, потому что сначала подготовь все, накрой на стол, бегай в магазин, все это купи, естественно, приберись во всей квартире, а потом... Опять убери за гостями, приберись во всей квартире. Ну, то есть, как будто бы нагрузка большая. А так, пришел к другим людям в гости, и они все это взяли на себя, а ты просто вот повеселился. Классно же?
1: Конечно.
0: Ну вот, тем не менее, я лично все равно очень люблю принимать гостей. Больше, чем ходить.
1: Знакомый сказал, может быть, дачку прикупить. Знаешь, этот летний сезон начался. Говорю, ты что, не
0: надо? Лучше по гостям ходить. Вот на дачу точно, точно. Значит, большой материал легче запоминать небольшими порциями. В Норвегии до 8 класса вообще не ставят оценок. Ваши стопы состоят из 52 костей. Просто знайте об этом. Дельфины во время брачных игр дарят друг другу подарки. Даже дельфины дарят подарки. Видите как? Во время брачных игр. То есть даже дельфины понимают, что сначала нужно к девушке там подойти с цветочками, а потом уже чего-нибудь там. Да? Ну, а наши мужчины, я надеюсь, все-таки не глупее дельфинов. Да, тоже понимают все.
1: Только подарки, к сожалению, не такие, как у дельфинов.
0: Курицы могут нести яйца и без петуха. Ну, это мы знаем. Значит, каждое съеденное яблоко увеличивает жизнь на 15 секунд. Значит, обувь быстрее изнашивается на правой ноге. И, значит, обувь на высоких каблуках изначально предназначалась для зажиточных мужчин. Они просто хотели показаться повыше, наверное. И таким образом исправляли момент роста. Так, друзья, мы совсем скоро будем бобить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок. Так что делайте громче, чтобы не пропустить. А вдруг это вы?

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем выяснять, кто же у нас сегодня счастливчик. Кто у нас самый крутой?
2: Тема звучала так: признаки того, что впереди лето.
1: Значит, один из признаков лета — это загар, который все-таки лег, несмотря на плотный волосяной покров любимого. Вот у меня вот, например, тоже вот какая-то неприятная история. У меня лицо всегда загорает очень хорошо, а шея всегда белая. И мне все время говорят: а как вот так, у тебя шея белая, а лицо загорело? Слушайте, я как только не поворачивалась к солнцу, что я только не делала, вплоть до того, что я там лицо 50-кое, а шею вообще никак не загорает, и все. Вот почему? Обидно, прям обидно. Выглядит странно, если честно. Ну уж как есть. Орущие люди под окнами, а еще мопеды, машины и прочее после 23.00. Особенно вот это вот. Ой, боже. А как это вот звучит в 6 утра газонокосилка во дворе? Да, с одной стороны, приятно, что у нас хороший дворник, а с другой стороны.
2: Ну, не в 6 же утра.
1: Звук, конечно, такой активный. Признак того, что скоро лето, это сложность записаться к мастеру педикюра-маникюра. Они же тоже люди, которые тоже любят отдыхать летом. Что еще?
2: Виталий пишет: когда открываешь окно, а оттуда тянется запах шашлыка, значит.
1: Ой, да, вот это, конечно, прекрасно.
2: Денис прям какую-то вот, не знаю, пословицу, что ли, придумал. Тело ни во что не одето, значит, наступило лето. Или строчка из песни.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас будем выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок. Мне очень понравился Алексей, который много всего писал и про пробки по пятницам в сторону пригорода, и когда видишь на солнце, как по комнате летает пыль, и когда в парке начинаешь с подозрения смотреть на мужчин в плаще. Много всего интересного. Поэтому я считаю, много сообщений писал, мы сегодня их зачитывали. Давайте отдадим ему подарок.
2: Поздравляю, вручаем наш фирменный плед от Радио ДФМ.
1: И, конечно, друзья, желаем, чтобы эта последняя весенняя неделя прошла у вас максимально тепло, солнечно, вне зависимости от того, что будет за окном. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
4: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
5: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Дорожки из гранита обустроили на Аллее Героев в рамках благоустройства Козицынского кладбища. Интерактивные площадки города детства стартуют с 1 июня. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Дорожки из гранита обустроили на Аллее Героев в рамках благоустройства Козицынского кладбища. С начала мая специалисты приступили ко второму этапу благоустройства Козицынского кладбища. На сегодняшний день на Аллее Героев уложена плитка, заменен бортовой камень и высажены 20 молодых туй. На объекте появятся малые архитектурные формы, скамейки с навесами на аллее и скамейки у часовни. Полностью второй этап благоустройства планируется завершить до августа этого года. Работы по благоустройству ведутся в рамках областной программы обустройства места захоронения и стратегии 2.0 губернатора Георгия Филимонова. Интерактивные площадки города детства стартуют с 1 июня. Летом в Вологде стартует 16-й сезон проекта «Город детства». В рамках проекта на игровых и спортивных площадках проводятся игры, эстафеты, мастер-классы, квизы, встречи с представителями разных профессий и многое другое. Все мероприятия посвящены определенной тематической неделе, которую организаторы объявляют перед ее началом. График работы площадок с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Без возрастных ограничений. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет это дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
9: Потому что...

Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва. Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
0: Движение.
1: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
0: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ «Движение».
0: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: ОККО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Radio DFM. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.